0: утро, наши любимые.
1: Я аж подчеркнулся.
0: С поперхушек.
1: Доброе утро. Самые прекрасные.
0: Приветствуем вас всех на волнах Energy FM. Всем привет. Всем
1: королева эфира Эльвира Азарова и какой-то там Кучеров.
0: Там вообще Кучер никому не нужный, Антон Павлов. Приветствуем вас на волнах Energy. Будем с вами на протяжении 2 часов.
1: Будем с вами.
0: А у нас по статистике мы каждую пятницу очень сильно запинаемся, заикаемся.
1: Ты знаешь, мне кажется, ничего привыкла страшного.
0: Нормально, ну возраст такой, извините меня. О, видите, я уже и захрипела как-то.
1: Ты знаешь, иногда, может быть, это где-то смешно и весело выглядит, но почему бы и нет, почему бы и нет.
0: Стресс.
1: Так.
0: Все обсуждают.
1: Давай.
0: А, блогера Бекаси. Сейчас я точно скажу.
1: Давай.
0: Сейчас я точно скажу. Ребята, будем с вами сейчас сплетничать.
1: О, сейчас как перемоем
0: костюшки.
1: Зовут
0: его Бигзат Елеусизов. У него, значит, никнейм Бека Изи.
1: Ага.
0: В Инстаграм. У него 426 тысяч подписчиков.
1: Неплохо.
0: Да, у него, значит, по 122, 85, 44 тысячи просмотров, 70 тысяч просмотров.
1: Видео.
0: Какие-то видео у него достигают 2,5 миллионов просмотров. Он блогер, который переодевается в женщин и какие-то скетчи показывает. Там,
1: так.
0: Да? Какого-то преподавателя, какую-то интересную женщину, на мероприятиях.
1: Да.
0: Вот, он такой вот кажется таким позитивным, очень позитивным парнишкой. Но в трец выложили следующее. И, да, подождите.
1: Давай. Ничего страшного. Мы подождем, пока ты что-то не потерял.
0: Вот, да.
1: Да.
0: Короче говоря, в сети сейчас разгорается громкое обсуждение с участием актера и блогера Бигзата Елеусизова. Он известен по фильмам «Каникулы офлайн», «Аташка на хайпе», «Женюсь на дочке богача» и «Время патриотов». Вообще, вот эти вот...
1: Так он аж звезда.
0: «Каникулы офлайн», «Аташка на хайпе», «Женюсь на дочке богача». Это вообще кто придумывает
1: такие названия? Мне вообще название фильмов, да, вообще просто...
0: Пользовательница Трец опубликовала пост, в котором заявила, что стала свидетелем... Подождите.
1: Кашель тайм.
0: Не, по перхушке тайм. Да. Свидетелем домогательства и унижений со стороны известного блогера в адрес молодого официанта в одном из заведений. Понимаете?
1: Подожди-ка.
0: Вот. Да.
1: Еще раз.
0: Да, якобы. Короче говоря, девушка рассказывает. Она выкладывает видео, где сидит он один в кафешке.
1: В гордом
0: там уже никого нету. Там уже никого нет. Возле него стоит молодой юный официант.
1: Так.
0: И он его якобы не отпускает. Он говорит, стоять здесь!
1: Ага.
0: Здесь стоять! Ну, якобы он так.
1: Да?
0: Вот. Значит, и девушка притворилась его фанаткой, чтобы спасти официанта. Она начала говорить, почему вы не хотите со мной обниматься и фотографироваться? И начала снимать его на видео. Ну, почему? Почему вы мне нагрузили? Убили, и все это выглядит так, как будто бы она его провоцирует.
1: Ага.
0: Но она, по ее словам, она говорит, что она хотела отвлечь внимание данного блогера
1: от этого парнишки-официанта,
0: который послушно стоял, опустив голову перед ним.
1: Так, сам парнишка-официант что сказал?
0: Ну, ребята, опять же, это не подтвержденная информация, мы просто обсуждаем слухи и стресс.
1: Почему вот, например, тоже официант ничего не добавил?
0: Какие-то пользователи пишут, да, он когда-то и там еще кому-то там, значит, приставал.
1: А, были такие случаи,
0: еще
1: да?
0: какому-то парню. Значит, там уже понеслись такие сообщения.
1: Так.
0: Там он приставал там к моему знакомому, еще кому-то. Значит, сейчас этот скандал набирает такие...
1: Обороты.
0: Вот обороты, да. Что я думаю по этому поводу? Возможно... Это кто-то из конкурентов его
1: хайпует.
0: Представляет, да. Возможно, кто-то создал какие-то левые аккаунты, и, возможно, они так атакуют его страницу.
1: Возможно.
0: Такое тоже возможно, да. Как и возможно то, что эта авторка этого данного видео она
1: придумала.
0: Тоже... Она как придумать могла, так и не придумать. То есть ситуация непонятная, но
1: ты
0: мы
1: знаешь,
0: будем...
1: вот, конечно, хотелось бы тут комментариев от... парня, которого она защищала, официант. Понимаешь?
0: Да, да.
1: Мне кажется, тут он должен появиться и
0: Но я посмотрела, как он здесь орет матом. Да, орет, вот, и вот девушка пишет, когда я увидела, как блогер домогается и при этом унижает официанта, подбежала, начала просить с ним сфотографироваться, да, и далее он уже матюкался, ругался там, значит,
1: вот, смотри, вот,
0: кричал
1: вот
0: на официанта.
1: Товарищ
0: да.
1: вот матюкался, и почему его, как бы...
0: Она написала заявление в Ева Тыныш, и теперь все, даже Галам Али Акпаров, это вот известный блогер,
1: комик.
0: Он сейчас уже блогер, комик, да, он даже здесь отмечает полицию, значит, обратите внимание, говорит он, да, все начали здесь отмечать, вот я сейчас то, что вижу, то и говорю, все.
1: Окей,
0: мы
1: понятно.
0: Мы будем,
1: следить за этими новостями.
0: Следить за этими новостями, да-да-да-да-да. Ну, так интересно, конечно, никогда бы не подумала, вот все-таки, когда мы видим какую-то популярную личность или блогера какого-то, мы никогда не знаем, какой он на самом деле, да? То есть мы видим такого позитивного парнишку,
1: мы видим одну сторону медали.
0: Показывает какие-то скетчи прикольные.
1: Я говорю, мы видим одну сторону медали.
0: Да, он такой обаятельный, такой милашка-няшка. Никогда не думал, что он может так орать матом и быть таким агрессивным. Но вот я лично была удивлена. Я посмотрела это видео, да. Ребят.
1: Ты знаешь, я вот, ну, мне кажется, все-таки звезды, которые становятся, ну, получают популярность какую-то, все-таки на людях, да, в массах, они должны как-то вот, не то чтобы там обязаны, да, но это бы хорошо было бы, да, и вообще,
0: да,
1: по-моему,
0: да.
1: должен показывать пример, наоборот, другим людям, ну, какого-то, я не знаю, возвышенного человека в плане искусства, да, то есть он же актер, они тонкие там натуры, да, ну, то есть творческие люди.
0: Да.
1: Почему не показывать какой-то классный, а вот именно... вгонять себя только вот таким хайпом, где ты матюкаешься на простого парнишку-официанта.
0: Да, конечно.
1: Ну, как-то это немножко грустно.
0: Да. В общем, ребят, да. Всем доброе утро.
1: Мы начали просто вот так с новостюшечек.
0: Мы будем сплетничать, да. Мы будем сплетничать и далее, конечно же, мы это любим. Будем обсуждать всякие слухи, сплетни.
1: Все будет.
0: Да, но тут, я надеюсь, уже в этой ситуации с этим блогером Бекой разберутся.
1: Как-то да разберутся.
0: Да, потому что там уже видео начинается не сначала, например.
1: Ну да, но она же не могла подождать, да, и знать, что он вот сейчас начнет материться там или доставать парня, правильно?
0: А вот спрашивают, как зовут блогера? Бека Изи. Е-А-Си. Бека.
1: Е-А-И-И-Эзи.
0: Вот пишите Бека.
1: Е-А-Си.
0: Е-А-С. И вот такая вот русская «у», да?
1: Асу.
0: Асу.
1: А, вот такая?
0: Нет, вот такая, с хвостиком, такая. Вай?
1: Вай, да.
0: Да, вай, вот.
1: Да, вот мы, же, вот бы мы могли бы быть с тобой лучшими преподавателями английского.
0: А еще, знаете, ребята,
1: а здесь
0: еще...
1: ай, вот это так, палочка с точечкой.
0: Подожди,
1: ну давай посплетничаем.
0: Да, сегодня пятница, давайте будем сплетничать,
1: давай,
0: ребята,
1: налайте,
0: да?
1: На расслабоне.
0: И еще я нашла такую интересную тему, я так. была просто в шоке. Я была поражена, почему мужчины такими вырастают.
1: Какими такими?
0: Почему вот мужчины,
1: а, ты выяснила?
0: Они такие? Нет. Тема такая. Девушки, расскажите, с каким самым кринжовым проявлением бытовой инвалидности у мужчин вы сталкивались? Хочу услышать не просто ставит пустую сковородку в холодильник, а что-то, что реально поражает воображение.
1: Ну, например, давай, какие бывают?
0: А, тут 23 200 лайкнули, значит, это сообщение, точнее, этот комментарий. Надел на ребенка зимний комбинезон и пошел катать ребенка в сидячей коляске. Приходит домой, я достаю ребенка из коляски, несу его к кровати раздевать. Понимаю, что несу ребенка руки в стороны у него, значит, да, расстегиваю комбинезон и вижу, что в нем вешалка. Отец забыл достать вешалку, и ребенок катался в коляске, руки в стороны, как огородное пугало. Причем ребенок настолько... офигел, говорит, что не пикнул ни разу.
1: Ну, может, папа играл в кого-то,
0: тут
1: знаешь.
0: Тут еще пишут, бывший муж как-то закинул стирать свои кроссовки уличные так. в стиральную машинку, а чтобы они не сильно бились о машинку, молодец, да? А тут уже не очень молодец, добавил туда детскую одежду, мое нижнее белье и полотенце. Еще Тосечка, сейчас давай. Ты узнаешь себя. Мой бывший муж ждал меня с работы весь день голодный, чтобы я пришла, положила ему уже готовую еду из холодильника, погрела ее, и он поел. Если я задерживалась, он звонил и орал: «Я тут голодный, а ты там шляешься где-то!» Понимаешь?
1: Ну, это похоже на меня.
0: Похоже на тебя, да? То есть стоит готовая еда, человек не может взять
1: и подогреть. Нет, ну не настолько, конечно, я хозяйка. Я подогреть могу.
0: Да. И вот еще он складывал все грязные вещи в конкретной точке на полу в зале, около телевизора. Никогда не доносил до бельевой корзины. Даже если вообще все будет грязное, он туда не отнесет. Он ждал, когда я это уберу.
1: Ой, ну это вообще полная дичь.

0: этот нехороший человек вылил воду с тряпкой прямо в окно в сад соседки. Через пару минут позвонили в дверь, соседка ему этой тряпкой зарядила прямо в харю.
1: Ой, да, бывает.
0: Не мог налить из кастрюли суп и погреть в микроволновке. Ему нужно было всегда в тарелке все оставлять. Если я дома поставила ему тарелку с едой и забыла дать прибор, и будет сидеть и молчать, вместо того, чтобы взять самому или даже просто попросить. А как делал мой бывший супруг? Он был игроманом, то есть не таким вот лудомантом казино. Нет. Он играл в компьютерные игры.
1: Геймер.
0: Он геймер, да. Вот, значит, он, да, такой человек, короче говоря. Вот, и, значит, что
1: геймовый.
0: Он делал? Геймовый. Да, он ел перед компьютером.
1: Так.
0: И не доедал еду или даже доедал. И чтобы эту посуду потом не относить на кухню и не мыть, он складировал все пустые тарелки под диваном и прикрывал их пакетиком.
1: Нет, ну у меня лайфхак. У меня товарищ, например, чтобы не мыть посуду, он покупает одноразовую.
0: А, ну это еще неплохой лайфхак.
1: Да.
0: А есть такие люди, которые обязательно ложечку не доест.
1: И оставляют в холодильнике, чтобы думал такой, да говорит, я тебе
0: потом
1: оставил,
0: доем. Доешь. Или
1: да.
0: Потом доем.
1: И потом вот именно супруга, ну там, в эту ложечку выкидывает, или знаешь, она говорит, это ты мне оставил, а там, ну, даже супа, например, на донышке. Да, я понимаю, я точно так же делал в свое время.
0: Короче говоря, мужчины, вы не устаете нас, не перестаете нас удивлять.
1: Потому что мы такие удивительные.
0: Ребят, всем доброе утро. Совсем скоро к вам вернемся, между прочим,
1: да.
0: С рубрикой «Новости». А прямо сейчас у нас приметы.
1: Приметы.
0: Рубрика «Приметы». Будут приметы?
1: Ну,
0: а, Ержик.
1: Ну, после музыки, может.
0: Убирай гороскоп. Мы гороскоп
1: да.
0: на эту неделю отменили. Убирай гороскоп,
1: что-то
0: да.
1: Надоело.
0: И поставь приметы. А Ержик быстрый, он успеет.
1: Да, Ержик вообще красавчик.
0: Это
1: да.
0: Мурат это да, тупит, конечно. Ну да, человек, все уже. Все. Пропадает.
1: Два из твоих, ну, как бы, подопечных звукоинженера. Один, ну, которого ты хотела взять себе потом, когда-нибудь.
0: Про запас.
1: В мужья.
0: Да.
1: Нет. А вот Ержик, смотри, все-таки...
0: Ну вот если прям вот выбирать
1: любовь.
0: Между звукорежиссерами, Мурата я бы все-таки про запас не держала. Вот все-таки мне ближе как-то Ержик.
1: Ну,
0: Ержик сейчас женат, но мы же не знаем, что будет с его женой. А может быть, раз я ее и переживу.
1: Ну, может быть, а ты же не... Вот, нет, просто у него же дети,
0: Ержиком,
1: а ты же не любишь
0: Нет,
1: мужей.
0: У него сыновья, два сына, они вырастут,
1: вырос,
0: и все,
1: да,
0: можно
1: ну,
0: будет
1: да.
0: Да, их заупрекать чем-нибудь, отправить на работу, они будут мне
1: заупрекать.
0: Еще зарплату скидывать. Да, да,
1: я
0: например,
1: тебя
0: обожаю. Да. А вот так в мужья бы, конечно, вот на старость я бы взяла Ержана. Да, Ержика, вот, звукорежиссера, потому что вот он умеет работать. Он работает, он никакой работы не брезгует, вот у него это одна из трех работ.
1: Ну да, ты посмотри, он всегда на энергетиках,
0: да.
1: Чтобы вырабатывать вот эту
0: мощь. Он сейчас здесь поработает, вот сейчас здесь поработает, да.
1: Пойдет там поработает.
0: Пойдет там в мебельный, где-то там он еще там работает, еще где-то работает. Он неплохо зарабатывает, он не брезгует никакой работы, и он уже приучен, у него строгая жена. Я вообще хочу всех мужей после строгих жен забирать себе. Потому что он уже приучен к тому, чтобы отдавать все свои деньги, все свои там шабашки, что-то своей жене. Он ее люто боится, а я таких мужчин уважаю. Я вообще
1: люто
0: люблю,
1: боящихся.
0: Для меня самые сексуальные мужчины, это которые люто боятся свою жену. И вот как она скажет, то, вот что она скажет, то они и выполняют. Вот Ержика я себе заберу.
1: Все это... Последствия
0: да.
1: рабства.
0: Но я, его... Но я заберу нашего звукорежиссера себе только в том случае, если мой муж отойдет в мир иной.
1: И его жена.
0: Жена, да.
1: А может быть, их как-то это познакомить, чтобы они вместе в мир иной ушли?
0: Нет!
1: Я шучу.
0: Пока-то мой муж моложе, чем Ержик.
1: Ну, пока.
0: Намного лет
1: моложе. А ты думаешь, когда-нибудь он старше станет?
0: И он плюс еще зарабатывает больше, чем Ержан.
1: Ну, да.
0: Вот. А сейчас моя планка высока, а чем старше я буду становиться, тем ниже будет моя планочка.
1: Ты понял, какие комплименты тебе делает Ержик?
0: И как раз эта планка дойдет до Ержика.
1: Пока она еще не опустилась до тебя. Сколько же тебе опускаться до меня придется?
0: И потом смотри, его жена когда-то его ревновала ко мне.
1: Да,
0: она
1: а сейчас уже такая...
0: И потом он лев по гороскопу, я львёнок.
1: А, да, это ваша, да, стихия.
0: Мы же сегодня берем тему такую.
1: Ну, вот видишь, у тебя опять бы прострелило.
0: Я совершенно
1: да.
0: забыла. Ребята, у нас с вами сегодня очень интересная тема. Очень интересно.
1: Очень интересно.
0: Давайте так. Вот смотрите, я уже хочу в будущем, я уже забронировала Ержана на случай там...
1: Бронь поставила.
0: Бронь поставила вот на Ержана.
1: Резерв.
0: Единственный женатик, которым я могу потом в будущем уже помыкать, он уже привык ко всем моим этим замечаниям, унижениям.
1: Закидоном, да.
0: Да, я уже приучила и

0: плюс его жена еще добавила. Да, мы в совокупности делали свое дело. Ровно так же, как и с Антоном. Либо Антон мне на старость достанется, либо вот Ержан. Все, я забронировала бронь.
1: Ну, как бы... С моим образом жизни у тебя больше Ержан светит.
0: Да, но ты помрешь раньше. А Ержан, да, он будет...
1: А вы знаете, мне еще всегда...
0: Подожди!
1: Ладно.
0: Подожди. Ержан, у тебя предки долгожители? Вот долгожители, все. Вот-вот нормально
1: все. А знаешь, как говорят...
0: Значит, вот я пойду за него. Так вот, ребята, еще ровно потому, что, например, ты козерог, ты умеешь работать, зарабатывать деньги. Козероги очень работоспособные, хотя не совсем верные. Но мне это не будет волновать. Мне вообще не надо, чтобы ты мне верность хранил.
1: Мы, между прочим, из города Верного, поэтому мы верные.
0: Львы мне очень нравятся. Львы, они такие теплые, уютные, да, они немножечко тщеславные, но я вот с львами на одной волне. Я прям обожаю львов, а он лев. Все, это мои. И мы сегодня с вами будем обсуждать тему такую, ребята. Какой знак зодиака, по вашему мнению, самый лучший работник? Кого бы вы взяли на работу? С удовольствием, да? Я начну с себя. Сразу беру. Вот я, например, создала компанию.
1: Да. Давай.
0: В эту компанию я беру сразу же, вот прям вот сразу,
1: знаки
0: как зодиака. Ответственных работников, тельцы будут на первом месте.
1: Так.
0: Тельцы девочки, тельцы мальчики. Сразу.
1: Так.
0: Если кто-то напишет, вот у меня телец, он безответственный, значит, он просто занимается нелюбимым делом, это первое, да? Или второе, у него, возможно, асцендент где-нибудь там в
1: рыбе
0: скорпионе.
1: В рыбе какой-нибудь или еще в чем-нибудь.
0: Не, рыбки тоже неплохие.
1: Не, ну давай, вот ты мне рассказывай, на какие должности.
0: Козероги.
1: Так.
0: Овнов тоже возьму в свою компанию, но их надо куда-нибудь на руководящую должность. Чтобы они такие, вот и все время ему обещать повышение. И вот он будет идти к этому, потому что он такой тщеславненький, да, упряменький. Вот, короче говоря, беру овнов, беру тельцов, тельцы классные исполнители, вообще самые лучшие в мире.
1: Так.
0: Так, беру тельцов, значит.
1: Ты сказала уже, и козерогов тоже берешь.
0: Козерогов, стрельцов беру. Беру.
1: Стрельцов?
0: Стрельцы, да, стрельцы.
1: Интересная фамилия.
0: Ну, вот под вопросом у меня, да, вот мне непонятные водолеи, конечно, вот какие-то они непонятные для
1: водолеи
0: меня.
1: Водолеи вообще,
0: да?
1: Знаешь, ты да как
0: подожди,
1: будто...
0: Да подожди, вообще сейчас ты...
1: Заткнись,
0: не,
1: да?
0: Не рассуждаешь, не, нет,
1: хорошо.
0: Не лезь мне, значит, под руку, бесишь меня.
1: Давай
0: так, никогда, вот под
1: никогда.
0: Сомнением я потом озвучу.
1: Давай.
0: Никогда не возьму близнецов,
1: ага.
0: Никогда.
1: Так.
0: Скорпионов, никогда.
1: О, да.
0: А, значит, вот, ну, весы, да. Весы,
1: девы.
0: Весы, вот девы вообще просто нет, вот сразу
1: понял,
0: нет.
1: Поняли,
0: вот сказал
1: девы.
0: Дева, все, до свидания. Просто нет.
1: Да точно.
0: Вот, короче говоря, девы, скорпионы не беру. Близнецы и, я забыла, водолей.
1: Водолей, так. Четыре знака, да?
0: Но как будто бы все-таки один знак, который я никогда не возьму на работу. Все-таки это близнецы. Они двуличные, еще я очень много воришек встречала, близнецов.
1: Да.
0: Они такие, да, вот на работу устроятся и что-нибудь там подворовывают.
1: А, ну у них есть талант такой.
0: А, ты тоже знаком?
1: Да.
0: А кто? Просто у меня есть знакомые, вообще
1: да.
0: У меня лично.
1: Ну, у меня тоже, я говорю про знакомых.
0: И вот я знаю, близнецы, они такие вот бывают вот.
1: Нечисты на руку.
0: Да, но это опять же мои знакомые ребята.
1: Не, ну, они же это грамотно делают.
0: Да, вот, а на работу в первую очередь, прям топ-3, кого я возьму.
1: Топ-3,
0: да,
1: давай.
0: Да, нет, топ-2.
1: Топ-2.
0: Тельцы и козероги, прям топ-2. Потом идут овны, стрельцы, неплохо. Но стрельцы, они немножко странненькие. Вот стрельцы тоже вот, под вопросом.
1: Нет, стрельцы парни, да? Вроде бы еще ничего. Стрельцы женщины вот для меня странненькие.
0: Не, они парни тоже странные. Они быстро теряют интерес. Вот они,
1: да.
0: И они такие странные, вот они загораются.
1: Они пока загорелись, все классно, как только это...
0: Они
1: все.
0: Быстренько загораются, и где-то вот это вот им...
1: Что-то ударило,
0: да-да-да.
1: Что-то
0: в голову, да, они месяц горят, а потом они могут быстро сгореть. Вот стрельцы женщины, стрельцы парни, вот то же самое. Вот, а вот тельцы нет, они в долгую прям, вот прям в долгую.
1: Ответственные, да, и...
0: Да.
1: Преданные.
0: И там, где тельцы, они приносят удачу. Там, где тельцы, всегда денежки.
1: Вот смотри, да. Вот знаешь, я вот хотел сказать
0: мужчины
1: тебе.
0: Мужчины-раки. Вот, кстати, взяла.
1: Да, раки, вот, во-первых.
0: Мужчины-раки
1: да,
0: тоже
1: мы.
0: Под вопросом, но я бы все-таки взяла на какую-то такую... Вот, мужчины-раки, они ответственные на работе, да? Но
1: мужчина...
0: у них есть один минус.
1: Так,
0: они
1: какой?
0: Интриганы, они могут настраивать людей друг против друга.
1: И из-за этого будет в коллективе
0: они
1: какие-то склоки.
0: Они могут, да, манипулировать, они могут сами утонуть утонуть в своих же собственных манипуляциях, да? Вот какие-то они манипуляторы, но, с другой стороны, они такие ответственные, ответственные раки.
1: А львов? Что-то ты про львов не
0: сказала. Я бы взяла все-таки раков женщин.
1: Да, раки
0: женщины. Женщина-рак вообще супер ответственный,
1: да,
0: на работе.
1: Я прям уверен.
0: Вот куда-нибудь там вот в администрацию, женщина-раки вообще супер.
1: Еще
0: да.
1: Чтобы они между собой все раки не были, чтобы не было, чтобы у них
0: бухгалтерия
1: связь была.
0: Бухгалтерия была бы все-таки это тельцы.
1: Тельцы.
0: Да, тельцам можно. Тельцы-весы. Весы такие
1: тоже,
0: прагматичные, да.
1: Да.
0: Весы прагматичные. Вот
1: весы еще за тебя будут твои деньги экономить.
0: А какой-нибудь начальник отдела, это все-таки овен или лев?
1: Овны. Мне кажется, львы. Тот, кто умеет рисковать и
0: но
1: грамотно.
0: Но надо сделать так, чтобы овен и лев с друг другом никак не пересекались, потому что они будут друг
1: а
0: другу
1: может
0: доказывать,
1: быть, подожди, а может тебе нужно найти того, кто родился по знаку зодиака овен, но во льве?
0: Вот тоже неплохо,
1: или
0: да.
1: Или лев в овне каком-нибудь.
0: Да-да-да-да-да. Ну вот не знаю, ну вот рыбы, конечно.
1: Вот рыбы.
0: Рыбы тоже интриганы, лживенькие такие, вот, манипуляторы.
1: Вот смотри,
0: и рыбы очень обидчивые. Например, если я такая шефиня сижу-сижу, и такая, а ну-ка на ковер.
1: Такая сижу-сижу.
0: А он рыба по гороскопу.
1: Да.
0: Ну это же мы просто
1: проецируем
0: ситуацию, это фантазируем.
1: А он
0: да?
1: Как рыба облет.
0: А значит, рыбу я зову, он запомнит каждое мое... Это знаешь,
1: действие,
0: вот рыба...
1: Да?
0: Рыбы и раки – это бомба замедленного действия.
1: Ага.
0: Это знаешь, какие люди? Они все запомнят, и потом, как только что-то где-то компания начнет проседать или появятся конкуренты, вполне возможно, рыбы и раки запомнят, как когда-то в 1993 году я что-то не так там фыркнула в его адрес, да? И только в 2027 году...
1: Дополнит ко всей обиде сейчас.
0: Он дополнит, да, и еще может меня подставить.
1: Это
0: есть у рыб и раков. И скорпионы туда же. Вот.
1: Ой, скорпионы это вообще прям здравствуй.
0: Но если брать эти три знака, то раки как будто немножечко лидируют.
1: Да? А вот смотри.
0: А близнецы, вот они как будто он будет что-то тырить-тарить и будет постоянно на негативе. Близнецы очень часто бывают на негативе.
1: А вот как вот по-твоему, да. Вот, хозяйка, ты же очень хорошо разбираешься, вот, опять же таки, в характерах людей, вот, по знакам зодиака, примерно, да, как они себя, как они себя представляют, львы, там, вот,
0: так,
1: раки.
0: И...
1: А вот если взять вот все 12 знаков, например, какой бы стихии, вот, ну, какой бы, точнее, какой бы стезю ты каждому знаку зодиака дала? Вот, например, лучшие управленцы. Эти, например, лучшие эти.
0: Все-таки лучшие управленцы – это такие тщеславные знаки, потому что они идут вперед, они умеют
1: скорпионы
0: рисковать.
1: Скорпионы, львы?
0: Скорпионы, ну нет, скорпионы, они не настолько тщеславные.
1: Ну, почему?
0: Все-таки овны.
1: Ну, скорпионы жесткие.
0: А овны просто прикрываются под позитивными такими нотками,
1: под улыбкой,
0: понимаешь?
1: Да.
0: Да, овны еще такие, еще те.
1: Твердыня,
0: они
1: да?
0: Могут и переплюнуть скорпионов, да. Скорпионы, они тихушники, как будто бы кажутся.
1: Да, ну прям.
0: Да-да.
1: Яркие скорпионы.
0: Скорпионы, но скорпионы, они очень могут быстро очаровывать. Они очень
1: да.
0: Такие. Вот, знаешь,
1: ой, у них талант,
0: вот
1: но
0: если,
1: ненадолго.
0: Вот если видишь вот в мужчине что-то такое прям неземное, сексуальное.
1: Это
0: вот
1: скорпион.
0: Это скорпион, 100%.
1: Но потом приглядываешься, он тебе как выдаст эту базу.
0: А вот касательно козерогов, всегда говорили, что это самые такие хорошие работники. Ребята, вот я работаю с Антоном, уже пошел 11-й год. Вот у него много вредных всяких привычек, но это единственный человек из всех моих соведущих, который продержался более 10 лет.
1: Да.
0: Несмотря... И знаете, что меня поражает?
1: Спасибо,
0: однажды,
1: да.
0: Однажды. Однажды, ребят, мы с Антоном пошли в гости, и он там, ну, прям вот... Вот весь вечер развлекал и выпивал, скажем так, да?
1: Да.
0: Мы уехали оттуда почти в час ночи.
1: Мы засиделись.
0: И я думала, что он не выйдет в эфир. Однако в 6:30 утра он уже все, проснулся, приехал. Хоть он будет там не в себе, болеть. Там, я не знаю, у него там... рвота, не рвота, головокружение и так далее, давление, он все равно приползает на работу. Вот,
1: даже через окно.
0: В Антошке есть ответственность, да. Есть
1: но
0: такая.
1: Благодаря
0: даже если
1: тебе.
0: Он как-то опоздает, он все равно прибежит. Да.
1: Это да.
0: Вот, вот. Но он
1: а вот насчет раков
0: очень.
1: Я скажу, что ну тут комар носа не подточит.
0: И еще вот знаете, что мне в козерогах нравится? Вот если вот он, прям, он все делает от души. Вот если он захотел... Там, например, чтоб ты его простила. Он будет идти до конца. Они во всем идут до конца. Даже в работе. Вот они идут вот прям до конца к своей цели.
1: Спасибо, Анечка.
0: Молодцы. Козерожки, мне нравятся. Вообще, это не только ты.
1: Ну да, я вообще, да, спасибо за...
0: Все козероги в моем окружении очень, очень хорошие, классные работы.
1: Лестные отзывы о козерогах.
0: А вот у раков есть минус на работе. Особенно раки женщины. Они очень часто подвержены эмоциям. Да. И они вот... Нет, нет. Вот он, они такие люди настроения. Да. Например, сегодня она такая счастливая и вроде как нормально.
1: Ну, а тем более, если она еще и творческая, это вообще...
0: Да, а потом, да, ну, например, наступает какой-то день, она без настроения, и тогда всем она показывает.
1: Да, поверьте, она когда приходит и говорит, все, давай увольняться.
0: Короче, ребята,
1: тут
0: любимые.
1: Тут все вешаются.
0: Ребят, пишите, какой знак зодиака, по вашему мнению, самый лучший работник? Именно работник. Не в любви, в чем-либо еще. Просто работник. То есть, кого бы вы лично взяли на работу? Давайте фантазировать. Например, у вас есть какая-то компания. Серьезная.
1: А вот еще, знаешь, я хотел сказать про раков. Раки знают про всех все.
0: Да. А, кстати.
1: И даже если, вот, например, у рака плохое настроение, то даже директор встрянет.
0: Но креативная группа, например, если у меня какая-то там творческая студия или что-то, вот креативная группа, все-таки она бы у меня состояла. Скорпионы, раки, львы. Скорпионы, раки, львы. Они очень креативные, очень креативные.
1: Это вот, да, смотри, если, может быть, можно было бы разделить... эти знаки зодиака как-то по сферам, то да, я понял, кого ты отправила
0: тельцы...
1: бы в ивент-индустрию.
0: Да,
1: а кого наоборот.
0: Менее креативные.
1: Да.
0: Есть такое. К сожалению.
1: Такое.
0: Ну все, ребята, пишите нам.
1: Ты смотри, подожди, мы как соскучились по эфиру, мы уже третий день, или даже
0: да
1: пятый.
0: Какой третий день? Неделю
1: до
0: мы уже.
1: До половины просто... Толдычем.
0: Уже 08:27,
1: даже
0: ребята, мы в прямом эфире 27 минут. 27
1: Надеюсь,
0: минут.
1: Вы не против.
0: А для радио это очень много. Так,
1: И не прервемся. Ты вообще как бы у нас приметы, хозяюшка, ты забыла уже о них?
0: Приметы, давайте, рубрика приметы. Потом я буду озвучивать ваши сообщения. Любимые мои пупсики, пишите. 8-700-107-10-22. 8-700-107-10-22. Рубрика приметы.
2: Часто судьба подает тебе сигналы. Тихо, без каких-либо инструкций.

0: Ответы.
1: Итак, приготовьтесь, потому что сегодня, опять же таки, это будет по нумерологии, потому что предметы дня на 11 сентября 2026 года. Число 3. Почему? Потому что 11, 09, 20, 26, если сложить все эти цифры, получится 21.
2: Круто.
1: А 2 плюс 1 это равно 3. Число 3 связано с общением, харизмой, творчеством, даже с юмором, самовыражением, новыми знакомствами и хорошим настроением. При этом сама дата содержит однерки. 11.
2: Так, однерки.
1: 11, да? Число, да, интуиции, чувствительности и неожиданных озарений. Поэтому день получается интересным сочетанием. Почувствовать, придумать, сказать и уж только потом сделать. И, ага, да, между прочим, есть, оказывается, и предметы дня. Предметы дня – это ручка, главный предмет дня. Почему? Потому что символ слова, решения и новых идей. Хороший день, чтобы записывать мысли, планы, там, например, какие-то знакомства, телефоны, договоренности. В общем, все это хорошо записывать. По символике числа 3 именно через слова сегодня можно многое изменить и добиться.
2: Классно.
1: Да. Также сегодня предметы дня – это блокнот и ежедневник. Он подходит для фиксации именно вот идей и планов. То есть ручкой вот мы записываем, да? Мы же знаем, да, что когда мы какое-то желание хотим, чтобы исполнилось, если ты, помимо того, что это воспроизвел аудио, да, то есть во вселенную, если записал, то ты подкрепил еще свое желание, это еще
2: можно
1: лучше.
2: Можно записать, да?
1: Да.
2: Вот. Как же неинтересно и скучно.
1: Не скучно?
2: Скучно.
1: Скучно? А я думал, не скучно.
2: Нормально.
1: Смотри, в общем, предметы дня – это ручка, телефон, ключи, кошелек и блокнот. Для чего? Ручка – это идеи, телефон – это общение, ключи – это возможности, кошелек – деньги, блокнот – планы. Вот так. И главный символ 11 сентября 2026 года – это, еще раз напомню, ручка и главная цифра – это 3. Все.
2: Все, супер. Ребята, ровно через 3 минуты перейдем к вашим сообщениям. А, или рубрика новостей.
1: Ты сказала новости. А если сообщений мало, то можем новости. Если, ну, в принципе, можем их зачитать и потом новости, как скажешь.
2: А, ну давай,
1: скажешь.
2: Подожди, сейчас, да?
1: Да, давай
2: сейчас.
1: Вот
2: тут мне напоминают. Добрый день, Васаби, а где девы? Девы, да, девчонки. Девочки, девы, всегда возьму их на работу. Но они бывают истеричками, они любят вот эти скандалы, все. Но они классные работники. Девы вообще ответственные, супер. Насчет мужчин не могу сказать, вот честно. Вообще мне, в принципе, мужчины и девы не нравятся.
1: Ну да, это мы знаем.
2: Да, а насчет того, чтобы взять на работу деву, нет. Девы очень часто, как будто бы часто изменяют.
1: Мужчины и девы.
2: Изменяют, а я не люблю всяких мужчин-изменщиков.
1: И девы мужчины.
2: А девы-девчонки, да, вот если выбирать дева-девчонка или дева-мужчина, девы-девчонки, они еще, знаешь, они такие классные, с ними классно дружить. Они всегда тебя поддержат, всегда будут на твоей стороне.
1: Если мужчина-дева, вообще у нас это как бы запрещается.
2: Ну, хватит. Доброе утро. Однозначно взяла бы тельцов и козерогов на работу. Вот тут пишут,
1: да,
2: голосуют. Голосуйте, ребята.
1: Ребят,
2: кого
1: пишите,
2: бы вы,
1: да,
2: взяли,
1: конечно,
2: знаков зодиака на работу, как лучших работников?
1: Если вы даже не управленец, да, вы просто пофантазируете. Среди вас же есть разные знаки зодиака, и вы же обращали внимание, кто из них какой, насколько трудоспособен. Вот.
2: Так, однозначно, вот пишет нам слушательница, взяла бы козерога, если взялись за дело, то ведут его до конца. Очень ответственные. Сама я козерог. А вот с девами и скорпионами никогда бы не сработалось. Имела опыт работы с представителями этих знаков, принципиальные, не идут на компромиссы. Девы – это вечные замечания, исправления. Девы, да. Девы – очень тяжелый знак.
1: А вот знаешь, мне все-таки, я вот хозяйка из НИ, я перебью немножечко. Мне вот кажется, каждый знак зодиака, да, мне... очень неплох в работе, но именно в своей сфере.
2: Да.
1: Вот я, знаешь, хочу сказать, вот, например, есть козероги, которые, вот она говорит, ведут дело до конца. У меня, вот честно, бывают такие дела, которые я вот никогда его не доведу до конца.
2: Тосечка, ты отличный работник, ты на Васаби сколько,
1: ну,
2: лет,
1: да,
2: работаешь?
1: Нет, это
2: сколько человек приходило и работали, они потом месяц-два
1: не
2: выдерживали, говорили, слишком рано вставать, еще и улыбаться, сидеть перед микрофоном, мы этого не хотим. Так, вот еще.
1: Да.
2: Эльвира, а вы кто сами по знаку зодиака?
1: Рак, вы что? Вы новенький, что ли, у нас?
2: Да, вы меня, Скорпиона, не хотите брать на работу, так как не хотите слышать правду в лицо. Видишь, даже здесь...
1: Да, Скорпионы, вот... Вот скорпионы сообщение... всегда найдут виноватых где-то.
2: Да, сообщение от скорпиона сразу с какой-то подковыркой. Потом.
1: У меня же вся семья скорпионы.
2: А так мы отличные сотрудники, особенно кризис-менеджеры. Взяла бы на работу козерожек. А что ж ты не берешь скорпионов? Ты козерожек берешь.
1: Не, если вот много скорпионов написал... в коллективе, извини, хозяйка, мне кажется, будет такой...
2: Да, написал Асхат. Вот что я хочу ему ответить? Вот он говорит, вы не хотите слышать правду в лицо? Не хочу. А почему я, нанимая сотрудников, например, у меня компания, почему я должна слышать правду в лицо от своих наемных работников?
1: Сразу иди домой.
2: Никто не хочет. Меня
1: собрал
2: вообще...
1: манатки.
2: У меня больше... Вот видишь, это скорпион написал. Вот это вот скорпионье нутро. Вот знаешь, и вот, а почему ты должен ходить и говорить правду? Вот я вот таких терпеть не могу, таких, вы знаешь...
1: Либо стукач.
2: У меня такой мятежный дух. Я пойду и шефам скажу всю правду в глаза. Ну и дурак ты.
1: Нет, ладно.
2: Если ты ходишь и говоришь там людям правду какую-то в глаза, не надо, не надо. Нет. Надо сохранять какой-то этикет.
1: Хозяйка, знаешь?
2: Асхат, я не конкретно про тебя.
1: А если, прикинь, он еще и этот...
2: Про стрельцов, то есть.
1: И стукач, еще правду в глаза надо говорить.
2: Да. Так, по поводу привычек партнера, вот меня... А, нет, это уже не по теме,
1: да,
2: ребята.
1: Не по теме,
2: мы сегодня
1: давай.
2: Обсуждаем только...
1: Знаки зодиака.
2: Можете селфи отправить? Да, сейчас. Вот прям вот бегу, волосы назад. Вот прям бегу фотографироваться для вас.
1: Вы нашли кому?
2: Так, по сравнению со всеми...
1: Она может всех нас прислать. Ержана, Мурата, меня, но только не селфи.
2: Так, по сравнению со всеми стрельцами, я преданный. Стрелец, наверное,
1: о,
2: да?
1: Сразу
2: по Саби-шоу я вас внимательно слушаю. Азарова шоу «Супер» с наступающим Новым годом. Вот это да!
1: Стрелец, молодец!
2: Рифат, еще до Нового года очень далеко.
1: Может, какой-то другой есть еще Новый год? Там промежуточный?
2: Да. Приветствую. Я бы создал фирму только с козерогами. Назвал бы ее «Козерожья фирма» или «Ферма». И раздавал бы козерогов по фирмам пачками. Вот это да.
1: Смотри,
2: я думаю, что
1: молодец.
2: Это сообщение все-таки пришло не от козерога, а от как будто бы от, у него аскендент во льве.
1: Да, вот, я тоже так подумал, да. Который уже зашарил, как поднять бизнес, просто отдавая в разные фирмы козерогов. А представляешь, просто раз всех козерогов на планете такой к себе подтянул?
2: Так, здравствуйте, извиняюсь, может быть, поставить эту знаменитую песню с моей юности? Известный греческий певец, вот Йоргос Мазанакис, скончался 9 сентября после внезапной остановки сердца. Но его песни у нас нет, и она, по-моему, не в формате нашего эфира.
1: Сорянчик.
2: Это не мы решаем, ребята, это да. За нас решает музыкальный редактор.
1: Но мы можем сказать «Царство небесное».
2: Да. Так, я Водолей, моя супруга Скорпион.
1: Вот. Так, вот, кстати, неплохой...
2: Это вот Асхат, да. Который говорил, что не хотите слышать правду в лицо. Пусть тебе вот эту правду твоя жена
1: Водолей
2: скорпионика говорит.
1: Водолей же она у него.
2: Так, набирайте львов-мужчин на руководителей. Я так и говорила, да. Если вот руководящие должности, везде будут овны или львы. Но овнам мешает их агрессия. А львы в этом смысле хитрее,
1: да.
2: Хитрее. Они такие тщеславненькие, хитренькие. Они могут раз, где-то немножечко,
1: они
2: немножечко.
1: Они хотят, чтобы их всегда любили.
2: Промолчать могут. А вот, например, овны, они могут вот так вот. На тебе в глаза вот эту правду.
1: Уволен.
2: Да. А львы, они похитрее будут на руководящих должностях. Я все-таки оставляла бы львов.
1: Мне кажется, львы даже, знаешь, они не любят, что их ненавидят за то, что они сделали правильно какой-то. То есть даже если ты уволил справедливо, они не хотят, чтобы их ненавидели. Они, знаешь, уволят так, что их еще любить будут.
2: Антошка, у нас рекорд, да, получается? 08:37. Мы уже
1: хозяйка,
2: 37 минут.
1: Хозяйка, иногда рекорд у нас был, бывало, что и мы весь
2: Ребята,
1: час просто говорим.
2: Ребята, у нас было такое, помнишь, у нас был эфир, когда мы 2 часа с тобой разговаривали,
1: да.
2: Мы ругались все 2 часа.
1: О, это было нечто.
2: И поставили одну песню.
1: Да,
2: на нас еще
1: часа.
2: Потом прилетели жалобы.
1: От всех. Ну и
2: потом нам вообще сказали...
1: Фаршированные люля получил я.
2: Да, говорить 3 минуты и ставить 2 трека.
1: Ой.
2: Ребята, вы видели?
1: Тоже мы потом его послушали, поняли, что мы не справляемся с этой задачей. Значит,
2: нам надо все равно поставить музыкальную паузу.
1: Конечно,
2: надо.
1: Давай
2: много
1: послушаем.
2: Нельзя вещать. Таковы правила радио. Давайте правила радио. Давайте тогда мы новости перекинем на следующий час, потому что у нас много сообщений.
1: Все хорошо, хозяйка.
2: Да, я хочу угодить слушателям.
0: Как бороться с осенней хандрой? Просто

0: Осень. Время, когда может быть грустно без причины. Но если ты слушаешь Васаби, тебе это не грозит.
1: Любимые наши, мы здесь для того, чтобы вас немножечко
2: поразвлекать,
1: пока вы сидите в пробках. Да. Любимые наши, пишите по теме топ-3 самых лучших работников
2: по знаку зодиака.
1: Да. По вашему мнению, пишите 8-700-107-10-22.
2: А то представляешь,
1: пока у нас лидирует Козерог.
2: Да, а то представляешь, топ-3 скажешь, и кто-нибудь такой, ну это Михалыч, потом Александр и Трофимыч. А кто они по знаку зодиака? Да?
1: Так, доброе утро, Эльвира, королева эфира. И какой-то там дружище Антон.
2: Да, спасибо.
1: Ну не могут они тебя говорить. Вот какой-то там Антон, они говорят, дружище.
2: Спасибо, да, Антон. Мне очень приятно.
1: Девы, вот взял бы на работу дев, козерогов, тельцов, Виталий из Алматы. Но все-таки у нас лидируют, да?
2: Вот, да.
1: Козерожки и тельцы.
2: Вот знаешь, еще я хотел бы нашим слушателям попросить, вот когда они пишут топ-3, да, пусть немножечко раскроют, почему именно эти знаки. Вот есть же какие-то у них, опять-таки, прерогативы, какие-то свои отдельные какие-то сверхспособности, которыми их вот как бы назначают, да?
1: Еще я бы все-таки брала бы себе там вот менеджерами, там отдел кадров везде, я бы брала девочек-раков, потому что они очень тревожные. Они тревожные, они боятся в чем-либо ошибиться. И в бухгалтерию тоже девочки-раки, девочки-девы супер, потому что они тревожные, и из-за того, что они тревожные, они очень ответственные. Так, идем дальше.
2: Ну, просто из-за того, что они очень тревожные, они могут тебя так достать.
1: Здравствуйте, дорогие, я Весы.
2: О,
1: бизнесу моему 18 лет. 10 лет назад поменяла вектор деятельности, но все мои сотрудники остались те же самые.
2: Браво.
1: Моя правая рука – дева.
2: Ого.
1: Круто. Мой второй по важности человек – дева. И остальные, в основном все девочки, раки. Их аж 5. Вот видишь, вот девочки, раки.
2: Аж 5 – это какая формула чего?
1: Не, ну подожди, девочки-раки, видишь, их
2: целых
1: 5, 18 лет они в этом бизнесе со своей шифиней, скажем так.
2: Так, молодец.
1: Вот, потому что они ответственные. И несколько, Овен, говорит, Скорпион, и двоих не знаю. А муж Телец, самый творческий человек в этом мире. Всю жизнь с самого детства в разных творческих профессиях. Уже 40 лет и до сих пор в такой же профессии. А надо узнать, Марина, у него, скорее всего, асцендент во Льве или в Близнецах. Он не совсем настоящий Телец. Да, не совсем. Может,
2: вот
1: у него там...
2: Вот.
1: Да.
2: Какой-то метис.
1: Может, у него Венера или Марс.
2: Ну да, да. Ты же знаете, что самое интересное, да, вот хозяйка.
1: По знаку зодиака,
2: Все-таки людей одного знака много,
1: зодиака,
2: да?
1: Точнее.
2: Но
1: да
2: зависит все-таки даже, смотри, если вот так более глубоко и подробно копать, то, конечно же, зависит у многих, какого числа. В каком, в каком доме бывает,
1: да,
2: даже,
1: подожди,
2: да?
1: Тут Александр нам пишет. Александр пишет: слушаю ваш эфир, как вы нахваливаете гороскопы друг друга. Ответственность раков, работоспособность Антона. Чувствуется, что вас ваше начальство слушает. Александр.
2: Вообще, они Кусла слушают каждый день, если честно.
1: Александр, что ты несешь?
2: Вот вообще,
1: мы
2: да.
1: также говорим, в первую очередь мы сказали, что мы бы взяли овнов,
2: да,
1: тельцов и козерогов.
2: Слушайте внимательно.
1: Обратите,
2: пожалуйста,
1: внимание, мы единственное развлекательное шоу в Казахстане, которое в привычном, в том же самом дуэте 2026 года каждый будний день утро. Доброе утро, доброе утро. Это только мы. Это опять о чем же говорит, да? О том, что мы ответственны.
2: Ты знаешь, я вот тебе хочу сказать, что в совокупности вот за 11 лет, да, вот мы с тобой каждое утро, у меня, по сути, человека, которого я больше вижу в своей жизни, нету. Реально.
1: Да.
2: Даже мои домашние я их так часто не вижу.
1: Кстати,
2: они там,
1: да.
2: Ну, куда-то
1: да.
2: там на работе,
1: так,
2: на
1: доброе
2: делах.
1: Доброе утро, мои любимые. Я Лев. Пока меня не похвалят, я плохо работаю. Я работала со Львами и Весами. Айнура и Семска, всем большой привет.
2: А это
1: Айнура,
2: да,
1: немножко не по теме написала, конечно же. Мы не обсуждаем ваши знаки зодиака. Мы говорим о том, что будь вы руководителем компании.
2: Какие бы вы знаки взяли?
1: Какие знаки зодиака вы бы взяли к себе в компанию, как самых надежных? Давайте озвучим топ-3. Пока у нас лидируют тельцы, козероги, да?
2: Не, но мы сейчас
1: тельцы,
2: с помощью Айнуры поняли,
1: девы,
2: что львы хороши тогда, когда их хвалят.
1: да, это правда.
2: Ну, вообще, как бы, я считаю, что когда хвалят, любой знак зодиака, любой человек будет чувствовать себя гораздо круче, потому что есть даже такое выражение «доброе слово и кошки приятно».
1: Почему это вода вся? Вот эти вот поговорки твои.
2: Чтобы не ругали своих подчиненных.
1: Зачем вот эта вода, вода, вода? Сейчас будешь сообщение читать.
2: Водолей!
1: Доброго... Придурочный. Доброе утро, хозяйка эфира, королева Эльвира и просто Антон.
2: Да, привет.
1: Вообще не разбираюсь в знаках зодиака. Прошу совета, какого пинка дать 19-летнему сыну по гороскопу Весы, чтобы он вещи, которые взял, положил на место. Неделю не могу найти гаечный ключ на 36 за блокадыш. Ну, это, конечно, мы не можем
2: это
1: тебе
2: уже
1: советовать,
2: ваше
1: как тебе наказывать или разбираться со своим сыном. Это было бы глупо, если мы сейчас влезали в твои отношения с сыном и что-то тебе советовали. Тем более, это взрослый мужчина твой сын.
2: Да, тем более, мы конкретно не знаем про весов.
1: Самостоятельный мужчина. Так, доброе утро, васабушки. Я бы взяла козерогов, тельцов и даже скорпионов. Если они делают, то делают до конца и самостоятельно. Вот стрельца я сама не взяла бы. Не созданы стрельцы для работы. Да, вот стрельцы очень ветреные. Очень ветреные. Так, какая-то у вас... Так, тема не очень, но рыба огонь. Все, вот сразу, так, подожди, сейчас я уберу.
2: Давай сразу.
1: Давай я сразу заблокирую.
2: Вот и тогда мне, знаешь, кажется, наши слушатели некоторые не понимают, что для всех сразу одновременно подходящую тему мы найти не можем.
1: У нас утреннее развлекательное шоу.
2: За 11 лет.
1: Да, мы не призываем никого верить или не верить в гороскопы.
2: Да.
1: Если у вас есть что
2: приметы
1: написать
2: дня
1: по теме,
2: тоже не заставляем
1: пишите
2: вас
1: по теме, не надо нам писать, кто-то где-то умер, поставьте его песню, почему в память о нем вы не ставите песни,
2: ну, потому
1: не
2: что...
1: надо, это не по теме, ребят, у нас есть тема, мы развлекаем,
2: да.
1: Мы развлекаем вас, поэтому просто такие лайтовые легкие темы, которые вас ни к чему там не обязывают, не
2: которые
1: грузят вас.
2: Не будут вас грузить весь день, а наоборот заставят улыбнуться, и чтобы этот
1: и
2: день прошел легче.
1: Поразвлекаться, поотвлекаться от этих серых будней, например, да?
2: Yes.
1: Не надо серьезно относиться к нашему шоу.
2: Вот это, знаешь, мне кажется, сразу по знаку зодиака, кто написал вот это?
1: Я думаю, что это какой-то скорпион или близнецы. Вот близнецы, вот прям негатив от них один. Так, привет вам, друзья. Кто бы что ни писал, все под девами ходят. Девы лучшие работники. Ну,
2: под девами ходят. Все мы ходим под небом.
1: Которое, по мнению Антона, не настоящее.
2: Ну, как, это купол.
1: И солнце это просто, да, купол, да.
2: Под куполом.
1: И солнце это просто какой-то светильник, который нам постепенно вот так вот к вечеру потом берут.
2: Да.
1: Отворачивают от нас.
2: Ну, просто торшер там повернешь.
1: Так, я...
2: Так, что танец маленький, у тебя... Ты хотела это спеть?
1: Не-не-не.
2: Не угадал.
1: Так, доброе утро, я скорпион... Вот к чему вот тоже, да? Данияр, у тебя все в порядке? Скажи, пожалуйста, при чем тут... Я скорпион, жена Овен. К чему это вообще?
2: Мы вообще другой вопрос задали.
1: Вопрос другой. Напомни.
2: Какие знаки зодиака вы взяли себе в работники? Топ-3 знака, которые вы считаете, что вот прям...
1: Это самые лучшие работники в вашей компании, самые ответственные, на которых можно положиться.
2: Да, на которых...
1: С которыми можно пойти и в разведку даже.
2: Да. И у вас есть какие-то, например, опять же, такие факты, познания свои об этих знаках, что они вот именно работают хорошо и в каких сферах. Делитесь
1: с нами. Но знаешь, вот, Тосечка, да. Ну смотри, я вот до этого говорила, что тельцы и козероги классные работники. Но взяла бы я с собой в разведку все-таки женщин, раков и тельцов. Вот женщины, раки, тельцы, они такие, знаешь, вот им можно излить душу, рассказать, и они тебя не сдадут.
2: А ты заметила, что вот овны такие знаки, что они настолько незаметные? Ну, что вот ты вот...
1: Как незаметные?
2: Ну, нет,
1: заметные?
2: В плане, знаешь... Вот,
1: они очень яркие.
2: Нет, они яркие, но ты никогда не скажешь, о, овн, овны. Ну, как-то так, про них мы всегда больше слышим. Кого? Львы, козероги, там, я не знаю, скорпионы, самые такие странные и знаки, о которых чаще всего говорят.
1: Mm-hmm. Так, здравствуйте. Давай. Что-то про водолея вы ничего не говорите. Мы сказали, что водолеи какие-то такие.
2: Какие-то такие? Ну, как... А вы скажите, какие вы водолеи?
1: Не о чем. А что у нас пол вибрирует? У нас тут... Смотри, у нас стол вибрирует. О, вода дрожит. А что случилось?
2: Это какая-то техника едет, Олечка.
1: А, нет, у нас здесь это, копают, ребята. У нас вода на
2: копай!
1: Столе. Смотри, вода.
2: Да-да-да.
1: О, смотри, как вибрирует. Так, ладно, доброе утро, Васаби Шоу. Мой муж козерог, и он лучший в жизни и в работе. Представляете, какой он преданный. Так, кстати, ваш эфир он слушает уже 10 лет. А я женщина-рак. Я о, смотри, это как будто это ты мы. И я в параллельной вселенной, да? А я женщина-рак, я тревожница по жизни, поэтому пока мой козерог спокойно решает все вопросы, я уже успеваю пережить их 3 раза.
2: А, ну, тревожная типичность, да.
1: Ребята, я своей дочке запретила в школе есть, потому что я боюсь, что она подавится.
2: Ты что, ты недавно мне говорила, там все так красиво, вкусно, вот ты
1: а
2: вообще...
1: А она, оказывается, ела гречку и поперхнулась. Она разговаривала, сидела там, шутки травила, разговаривала,
2: и ела,
1: да, и ела. И мне так страшно, я сказала, не ешь ничего.
2: А ты, может быть, она вообще может без тебя нигде не есть, кроме как ты, когда под твоим присмотром.
1: Так это так и работает.
2: Ты это настолько тревожно?
1: Да, настолько.
2: Господи, как спасибо мне, что у меня нет такой тревожности.
1: Я даже и в школу там куда-то перекус никогда не даю, там сосиски Элька. В тесте, что-то. Мне кажется, эта сосиска куда-нибудь туда попадет, в дыхательные пути, и все.
2: Надо просто, знаешь, легко относиться.
1: Но я тревожусь.
2: Бог дал, Бог взял.
1: Вот так относись к своим. Я не хочу так относиться.
2: Я шучу.
1: Так, доброе утро, Эля, королева эфира. И какой-то там Антон.
2: Спасибо.
1: Динара, молодец. Вот лайк тебе. Ведем небольшой бизнес с подругой, не первый год. Мы... Рак и Козерог. Считаю, у нас лучший тандем. Всегда все четко, нет расхождений в кассе, недопониманий и ссор. Прикинь, нам написали из параллельной вселенной.
2: Да, уже 2.
1: Как бы мы смогли вести бизнес с тобой и как бы мы смогли с тобой жить.
2: Чтобы бизнес мы с тобой вели, мне нужно было стать женщиной.
1: А мы вот тоже, смотрите, сколько лет вместе, да. Козерог и Рак. Да, вместе столько лет.
2: Вы знаете, почему-то вот на самом деле вот сколько приходило к нам астрологов, нумерологов, они все говорили, что мы кармически просто, вот оказывается, козероги и раки, это 2 знака кармически, которые, если вдруг они вместе, все.
1: Да.
2: Это долгосрочный и очень успешный проект.
1: Юлия, я озвучивала ваше сообщение, вы, наверное, его пропустили. Она по второму кругу опять копирует и пересылает.
2: А она, это, знаешь, как раз-таки дева, наверное.
1: Да. Здравствуйте, дорогие любимые васаби. Моя жена Скорпион, она отличный врач, ее ценят на 4 работах. Один из лучших специалистов города.
2: Не сомневаюсь.
1: Я сам весы, и у меня массажный салон, и хорошо работают близнецы, скорпионы и раки. Вот смотри, у него есть свой салон, и лучше всех работают близнецы, скорпионы и раки. Супер. Люди Кирилл и Семипалатинска.
2: Массажный салон.
1: Далее нам написали: здравствуйте, я являюсь руководителем средней компании. Не то чтобы она супер крупная, но и не очень маленькая. Все так. Ее знают, название писать не буду во избежание рекламы.
2: Зовите так меня вот, к себе.
1: Я руководитель этой компании. Мой заместитель рак по гороскопу.
2: Вот.
1: Очень ответственная женщина.
2: Да.
1: Далее начальник отдела также рак, и меня окружают в основном раки. Я заметил, я с ними на одной волне, а все потому, что они очень ответственные. Они понимают с одного раза, ничего не надо им по 2 раза объяснять. Рыбы, говорю. Да. А, львы в этом смысле, они немножечко безответственные. Рыбам и львам надо по 100 раз повторять, чтобы они что-то сделали. Раку хватает одного, они умеют слушать, они все это в себя впитывают, все запоминают и никогда не забывают. Раков ставлю на 1-е место. Вот. Вот, раков поставили на 1-е место.
2: Я бы тоже поставил на 1-е место.
1: Так, водолеи, отличные работники, вот написали нам. Доброе утро, Эльвира и Антон. Ваша передача крутая. Слушаю почти год. Спасибо за то, что поднимаете нам настроение. Самата Скукшетау.
2: Самата Скукшетау, мы тебя приветствуем, но что так мало нас
1: слушаешь? Почему
2: слушаешь?
1: Ты нас слушаешь только год?
2: Из 11.
1: Ты не слушал самых жестких эфиров, да. Когда еще не было запретов.
2: Да, там такая...
1: Там, нам можно было в эфире еще говорить...
2: Мы кекс называли не кексом.
1: Да. Нет, мы тогда... Секс называли не кекс.
2: Да.
1: Ну, я... Да, то есть тогда нам разрешалось, поэтому шоу называлось «Васаби».
2: Васаби
1: мы обсуждали
2: острое.
1: Очень острые, да. Горячие темы. Сейчас нам уже как-то вот нельзя это все. Так, доброе утро. Только Овнов набрал бы к себе. Написали нам. Доброе утро. Топ-3 знака, по моему мнению, львы, тельцы, девы, вы суперские. Так,
2: вот
1: круто.
2: Я, смотри, до сих пор никто не написал про рыб. Ничего.
1: Почему?
2: Не знаю.
1: Весы тоже мало.
2: Про,
1: да?
2: Водолеев мало. Вот что-то вот почему-то мне интересно, вот а эти
1: почему
2: знаки куда делись?
1: Мало?
2: А может быть, потому что в мире больше всего скорпионов,
1: вот
2: козерогов.
1: Я не знаю.
2: А вот интересно, смотри, если вот как-то.
1: Давай сейчас вот
2: подсчитаем,
1: это, давай спросим,
2: да?
1: У Джимини.
2: Давай. Смотри, давай, потому сейчас. Что, например.
1: Какой вопрос задать?
2: Каких. Подожди. Среди людей какие знаки зодиака, да, больше?
1: Каких знаков зодиака, ну, естественно, среди людей больше всего в мире. Создай нам топ-3.
2: Да.
1: Каких людей больше в мире?
2: Козерога по количеству, да.
1: Вот сейчас я задала ему вопрос, сейчас посмотрим.
2: Вот смотри, так, потому что, мне кажется, знаешь, почему скорпионов много, мне кажется? Потому что на Новый год все занимаются классными делами, отмечают, и, возможно, как раз-таки начинается зарождаться новая жизнь скорпиона.
1: Да, вот он говорит, что он затупил. Официальной мировой переписи людей по знакам зодиака не существует, поэтому точный топ определить нельзя.
2: Так.
1: Распределение можно только оценивать по статистике рождений.
2: Ну вот, по статистике рождений, да.
1: Львы в топ-3 входят.
2: Так.
1: Львы, весы и девы.
2: Странно.
1: Да, но пока у нас в топ лучших работников вошли раки и девы. То есть топ лучшие работники, да, это козероги.
2: Козероги.
1: Тельцы вот как-то раз и чуть-чуть под это...
2: Подсдали
1: позиции. Да,
2: да.
1: Пока
2: раки,
1: у нас лидируют рак, козерог,
2: да,
1: и девы.
2: Девы.
1: Не перепутай. Доброе утро.
2: Рак, козерог,
1: сама
2: девы.
1: Являюсь тельцом и есть друзья тельцы. Да, мы трудолюбивы, но часто прокрастинируем. Также спешка не является нашим лучшим качеством. Мы делаем медленно, но зато качественно. Козероги и тельцы похожи, но козероги более гибкие. На работу взяла бы с каждой стихии, потому что каждый из них силен в чем-то своем. Девы – педанты, их работе можно довериться. Близнецы – генераторы идей. Водолеи относятся ко всему легко и просто. Бывший стрелец – очень амбициозный, трудолюбивый, но загорается быстро и также быстро затухает. Вот мы об этом и говорили.
2: Близнецы – генераторы идей?
1: Очень редко, это неправда. Может быть, тогда у этого близнеца...
2: Асцендент какой-то, да.
1: Асцендент во льве.
2: Или он просто врет вам, что он родился в этот день.
1: А вот касательно стрельцов, да, вот многие написали, что быстро загораются и быстро остывают.
2: Потухают.
1: Очень-очень, да, быстро, да.
2: Хозяюшка, вот, мы во второй час переходим.
1: Немножечко ненадежные, ровно так же, вот как и мальчики, и девочки, и стрельцы ненадежные.
2: И сразу рубанем с новостей.
1: Давай, рубанем.
0: Доброе осеннее утро. Напоминаю, ты слушаешь Васаби. Some special. Unforgettable. 50 cents. Just dance. Simple plan.

0: ля ля ля
1: Тихо, тихо. Таблоид. Ну что, ну кому нужно?
0: Я люблю новости, когда ты это... Ну я привлек внимание.
1: Конечно, ты любишь новости. Пока я новости для вас вещаю, он сидит там с кем-то переписывает.
0: Нет, нет, я вообще абсолютно с тобой. Глаза в глаза, ладонь в ладонь.
1: Сердечки, цветочки отправляет, сидит.
0: Дым по ветру, погас огонь.
1: Так, таблоиды заговорили о тайной свадьбе леди Гаги и ее жениха, инвестора Майкла Полански.
0: Ого.
1: Певица уже несколько месяцев почти не появляется на публике, чем только подогревает слухи о личной жизни. После завершения тура, значит, который прошел в апреле, Гага выпустила Мет-гала и в последний раз появилась на публике на премьере «Дьявол носит Прада». В июле певица вместе с Полански побывала на свадьбе своего давнего менеджера Бобби Кэмпбелла в Лос-Анджелесе. Однако сама артистка предпочла оставаться в тени и не выступала на празднике. Ну, конечно, да, чтобы не привлекать внимание, да? Официальных подтверждений свадьбы Гаги и Полански нет, но фанаты уже ждут фото певицы в белом платье. Сам Полански очень хорошо зарабатывает, он является инвестором.
0: А вот у меня вопрос, это случайно не родственник Поланского?
1: А я режиссера? Вот не знаю, а вполне возможно. А может быть,
0: Роман Полански, да?
1: Так, знаете такого рэпера Хамали? Помните, он был с Наваи?
0: Половина Наваи.
1: Да, половина дуэта Хамали-Наваи. Рэпер Хамали растрогал фанатов признанием о жене. Музыкант Александр Алиев. То есть, подождите.
0: Александр Алиев?
1: Александр его зовут? Я думала, его зовут Хамали.
0: Я тоже.
1: А его зовут Наваи. Я так и думала, честно.
0: Оказывается, не это.
1: Да, это, оказывается, просто такой дуэт, да? Неожиданно принял участие... Вот он неожиданно принял участие в обсуждении в запрещенной... А, подождите, запрещенной... Подождите, какой запрещенной?
0: Соцсети в России, наверное.
1: А, в России, да. В Трец, короче говоря, он в Трец, и он там написал следующее мнение.
0: Так.
1: Следующее мнение. Он написал, что... Подождите, ребята, подождите, потеряла новость. Так, пока мужчины жаловались в комментариях, что в их браке угасли чувства к жене. Которая... Котолая.
0: Да, котолая тоже пойдет, Илечка. Нормально.
1: Спасибо за поддержку. Молодец, всегда так делай. А ты раньше смеялся, сейчас, видать, соскучился.
0: Не, нормально.
1: Да, понял, да, что теряешь?
0: Котолая девочка.
1: Так, что я говорила? Мужчины,
0: про котолых.
1: Да. Пока мужчины жаловались в комментариях, что в их браке угасли чувства,
0: так,
1: и жены мало проявляют к ним внимание,
0: так,
1: Хамали признался, что после рождения сына его жизнь стала только лучше. Значит, исполнитель хита «Птичка» отметил, что стать родителем было их общим решением с женой. И что,
0: ну,
1: он
0: понятное
1: написал?
0: Дело.
1: Также, говорит, хочется добавить, что после того, как увидел, через что прошла... Подождите, у меня зевота.
0: Через что прошла моя супруга, я хочу ее еще больше,
1: все,
0: да?
1: Она остановила, работает.
0: Да? Да, смотри. Это если у вас зевота, вы можете прикоснуться к кончику языка, и она пройдет.
1: И она пройдет. Все, ребят, меня накрывала зевота, я хотела зевнуть, прикоснулась к кончику языка, у меня прошло. Да, он написал, что пока вы жалуетесь, это было нашим решением, и все его поддержали. Все сказали, какой же он классный, какой же он классный. Он сказал, что после того, что он увидел, что пережила и через что прошла его жена, она стала ему еще дороже, и они стали еще ближе. И они теперь вместе командную работу выполняют и помогают развиваться своему ребеночку.
0: Ну, знаешь, что самое интересное? Это же обычные, ну, человеческие вещи. Так и должно быть
1: так
0: просто.
1: Так и должно быть, да.
0: А все прям начали удивляться.
1: А почему удивляются? Потому что в этой ветке, это в Трец, мужчина написал, а к вам тоже, у вас тоже поменялись отношения с женой после того, как родился ребенок?
0: Ну, смотри.
1: И все начали писать, да, она не уделяет мне внимания. Почему твоя жена должна, когда родила, уделять тебе внимание? А ты бы не хотел, как бы, вместе с ней уделять внимание вашему совместному ребенку?

0: Чем вот мужчины, которые говорят, что, ой, я не знаю, как посмотрел, как она рожает, вот я прям как мужчина к ней остыл, все. Вот не существует.
1: Не надо было смотреть просто.
0: Да даже если ты смотрел, ну, серьезно, Антон, у тебя изменилось отношение, вот для меня такие мужчины ред флаги.
1: Ну, вдруг это очень чувствительная процедура, которую мужчины не все могут смотреть.
0: Где Марина Федункив с этим Васей, как этот, Вакуленко, Баста.
1: Баста.
0: Марина Федункив с Бастой, они говорят, вот с пеной у рта доказывают, что мужчина не должен присутствовать на родах, потому что он увидит то, что он не должен видеть. Что он увидит? Он ровно так же рождался. Его мама так рожала.
1: Он видел-то это все из другой плоскости, понимаешь?
0: Все человечество так рождено, понимаешь?
1: Когда мужчину рожали, он видел это в другой плоскости, он не так это видел, понимаешь?
0: Он там был как бы непосредственно в главной роли.
1: А тут, да, а тут, понимаешь, смотреть как другой мужчина, ну или там ребенок.
0: В смысле, мужчина?
1: Ну, в будущем.
0: Ты не понял, как женщина рожает,
1: ну,
0: ты
1: да.
0: хотел сказать.
1: Я имею в виду, ну, а тут маленький мужчина выходит из, ну, женщины, то есть имею
0: ну,
1: в виду.
0: Да, это ваш ребенок.
1: И ты представляешь, вот, вот. Я
0: да
1: не
0: нет,
1: знаю.
0: Антон, нет, полный
1: нет,
0: бред.
1: Я не знаю, возможно.
0: Нет, конечно,
1: подожди,
0: решать
1: каждому.
0: Подожди,
1: а как тогда акушеры-гинекологи, вот ребята, они же нормально
0: работают? Нормально
1: потом...
0: работают. Они нормально к этому, это физиология,
1: вот
0: Антон.
1: Именно, я тоже думаю, здесь это нормально.
0: Да. Но так говорят мужчины, которые, вот знаете, ходят при жене. Вот, замечали, почему у нас безобидным в обществе считается, когда мужчина ходит и пукает при своей жене? Да? Например,
1: ну,
0: например.
1: Есть такое, когда и
0: или ходит
1: пукают
0: в туалет при ней. Вот это омерзительно. Вот тут сразу у меня бы пропало любое желание к мужчине. Я считаю, что это омерзительно. Я это просто ненавижу и не перевариваю. Вот. А тут прям он увидел, как она рожает, и прям ему стало,
1: ну, видишь,
0: так противно.
1: У каждого, мне кажется, своя эта точка восприятия.
0: Нет,
1: вот
0: я
1: этой,
0: понимаю,
1: да.
0: Но все-таки нужно понимать, что как бы детей не аисты приносят.
1: Понятное дело,
0: как
1: и далеко не в капусте находят.
0: Как дети начинаются, и как они появляются.
1: Нет, просто,
0: на свет,
1: знаешь, если кто-то, например, слабохарактерный, он может не смотреть. Кому-то, если хочется, пусть смотрит. Это тут дело каждого, на самом деле.
0: Просто не надо.
1: Но это не надо так демонизировать, да, что это прям ужасно.
0: Нет,
1: на самом деле это красиво,
0: потому,
1: появляется
0: что,
1: жизнь.
0: Да, а все потому, что мужчины привыкли сексуализировать женское тело.
1: Да, да, да.
0: Мужчины это делают. Грудь у женщины, она лишь для того, чтобы кормить потомство. Она не для мужчины.
1: А не для этого. 6-7.
0: Вот, понимаешь? И тут почему мужчины, вот некоторые, которые увидели эту картину, почему они потом к своей женщине относятся иначе? Потому что им с детства внушали, что тело его жены, его женщины, нужно все время сексуализировать, а не относиться к этому, да, как к биологическому нормальному процессу.
1: Организм, ну да, организм и процесс.
0: Это течение жизни. Так все человечество появляется на свет. Абсолютно все.
1: Там никого в яйце не принесли.
0: Мы все так рождались. То есть это чистая биология, понимаете? Анатомия, биология, ну то вы понимаете. Вот. А мужчины только потому, что... Почему мужчине отвратительно это все принимать? Вот это женские роды, то, как она кормит грудью. Я знаю мужчин, которые смотрят, посмотрел, как его жена кормила грудью ребенка.
1: Ну, я знаю таких.
0: Вот это вообще ужасно,
1: нет,
0: конечно.
1: Ну, нет, я в плане
0: сказал.
1: Того, что, ну, нет, когда он смотрит на нее, просто...
0: И у
1: просто...
0: него пропадает желание, ладно. Да, и он начинает там гулять и говорит, ой, я не могу смотреть на свою жену после того, как я увидел, как она кормит грудью. Ты придурок? Грудь должна быть уже, вообще любая грудь. Почему? Вот мы, у нас у всех есть соски, у всех, у мужчин тоже, да? Мы все в начале, вот когда-то нас зачали, у нас
1: пола.
0: У всех соски. Да, но потом там это меняется все, да? Девочка, значит, у девочки грудь растет, а у мужчины грудь не растет.
1: То
0: но
1: есть...
0: она создана у всех, и у мужчин, и у женщин изначально для того, чтобы продолжать кормить свое потомство.
1: То есть мужчины это сломанные девочки, можно так сказать,
0: да.
1: образно. Ну, то есть при зачатии мы же все как бы, ну, то есть...
0: Да нет, ну, это я так пошутила. Нет, я вообще
1: тоже,
0: говорю о том, что, да, природа нам дана грудь женщинам не для того, чтобы мы... Вот, это же
1: ублажать
0: мужчины,
1: да.
0: Это же мужчины начали все это сексуализировать,
1: нет,
0: понимаешь?
1: Конечно, да.
0: Поэтому у мужчины в голове, я увидел, как она кормит грудью ребенка, все, я ее больше не хочу, мне противно, она такая противная. Ты придурок, она родила твоего ребенка, от тебя родила, не от соседа.
1: Это надо доказать.
0: Все, идем дальше. Ну, все умные люди поняли, о чем я говорю.
1: Конечно,
0: да.
1: Хозяйка, конечно, да. Поняли. И ты
0: наоборот,
1: знаешь,
0: это чудо рождения.
1: Мне кажется, знаешь, если ты вот, например, ну, сентиментальный, да,
0: посмотри,
1: или как-то чувствительный.
0: Павел Воля,
1: да.
0: Возьмите Павла Волю. Он был на родах, он смотрел все, он принимал роды, там видел ребенка.
1: Снимал на камеру.
0: Живут души.

0: в душу обожает и ценит свою супругу. Нет, это вот, здоровое да, отношение
1: хозяйка,
0: к, своей,
1: просто нет,
0: к телу своей жены. Да, а если ты тело своей жены воспринимаешь как только...
1: базу для отдыха?
0: Да, да, да. Вот грубо ты сказал, да? Но это факт. Мужчины это факт. Так относятся, да? И вот ты смотришь, он что-то ты расстался с телом, у меня больше желания нет. А ему невдомек, что она кормит грудью.
1: Что у нее гормоны.
0: У нее гормоны, да. То есть
1: что,
0: сейчас она...
1: что организм такой стресс испытал, потому что
0: да,
1: роды это не
0: да,
1: просто так.
0: Вот, вот. И он начинает засматриваться на каких-то там стройняшек. Или приходит жене, говорит, посмотри, вот мать четверых детей, посмотри, какая она стройная.
1: Да, как она
0: а ты
1: похудела.
0: Не такая. Все организмы разные,
1: разные
0: да?
1: Да?
0: Посмотри на двухметровых качков. Почему у него получилось нарастить мышцы, а ты ходишь вот такой вот дрыщ сушеный?
1: Или, например, почему вот у него там все в порядке, а у тебя все не очень?
0: Ой, все, мы что-то завелись вообще. Ладно,
1: да,
0: идем дальше.
1: Потому что мы за женщин.
0: Мы за женщин. Женщины, вы прекрасны. Рожайте.
1: Да.
0: Рожайте.
1: Женщины, это, ваше мне кажется,
0: тело
1: это вообще
0: храм.
1: Эталон того, что
0: да,
1: произвела природа.
0: Да. Все, что у вас есть, все ваши лишние и не лишние килограммы, любые изъяны, как вам кажется, в вашей фигуре, они все прекрасны. Все ваши эти растяжечки после деторождения, все это прекрасно, потому что вы подарили жизнь, вы выносили человека, нового человека, который в будущем, возможно,
1: Станет
0: великим человеком.
1: Президентом мира.
0: Да, и оставит, может быть, какой-то след. А может быть и нет.
1: А может быть
0: и да. Ну, не важно.
1: Ну, будем надеяться.
0: Да. Так, Пенелопа Круз поразила всех хвалом платье от Шанель. Она вышла на дорожку Венецианского кинофестиваля с Хавьером Бардемом. И стоит напомнить, что пара считается одной из самых крепких в Голливуде. Актеры познакомились в 1992 году.
1: Очуметь.
0: Тогда Хавьеру было 23 года, а Пенелопе Круз было 18 лет. Актеры начали встречаться и скрывали свой роман. И тайно поженились аж в 2010 году.
1: Ого.
0: Спустя год у пары родился сын Леонардо, а в 2013...
1: Дикаприо? Это я так пошутил.
0: Ну это даже не шутка, это просто бред.
1: Ну я, ладно, Леонардо, Донателло и Микеланджело.
0: Вы видели, да, ребят, с кем я работаю?
1: Да, еще
0: Козерогов
1: потом
0: отменяем.
1: Сплинтера. Даже.
0: Так, а в 2013 году на свет появилась дочь Луна. Будешь о, как-нибудь комментировать?
1: Нет, Луна очень мне нравится. Красивое имя женское.
0: Так, далее идем. Уже к кринжовым новостям.
1: Давай.
0: Солист группы «Дискотека аварии» Алексей Серов. Это
1: да,
0: тот, который вот...
1: Да-да-да. Да, вот маленький скачет, такой, да. Полураздетый
0: объяснил,
1: всегда.
0: Объяснил, почему мужчинам, которым за 45, нравятся молодые девушки.
1: Ну, давай послушаем.
0: По его мнению, все дело в проблемах ровесниц. Он сказал, да, что вот ровесницы, с которыми так, мужчинам... У них есть проблемы, с которыми мужчинам не хочется разбираться.
1: Так.
0: У молодых женщин, говорит, таких проблем нет. И таких сложностей меньше. Цитирую, он не найдет себе женщину с проблемами, а найдет ту, у которой проблем нет. Пока, дополнил Алексей Рыжов. Так, по проблемам. Вот, кстати, у меня проблем с финансами и прочим 18 лет было гораздо больше, и в 25 тоже,
1: конечно,
0: чем сейчас. Сейчас, если бы меня встретил мужчина, да, когда мне за 40, например,
1: ты бы
0: да,
1: его могла легко содержать.
0: А, да, я могу содержать его, его семью и всю его родословную.
1: Да,
0: так
1: еще...
0: что у меня, в принципе, нет вообще никаких проблем. Это первое. Второе.
1: Давай.
0: Захотят ли вообще 45-летние женщины встречаться со своими ровесниками? Это тоже под вопросом,
1: тоже
0: да?
1: Под вопросом.
0: Может, просто 45-летние мужчины, точнее, женщины, не дают
1: шанса.
0: Не знаю, шансов мужикам, которым тоже за 45, там, за 50 и прочее, да? Вот, и я думаю, что вот и женщина, которая там за 45, то же самое, им тоже нравится помоложе.
1: Да, конечно, ну, все
0: а
1: мы люди.
0: Уже, вот тут уже, вот смотри, Тосечка, вот я,
1: пусть
0: например,
1: не помоложе,
0: да?
1: Но хотя бы те мужчины нравятся, которые ухоженные, хорошо выглядят. А наши же мужчины как? Начинают себя запускать, и он уже в 40
0: я
1: выглядит,
0: вот
1: как будто ему 60, извините
0: конкретно
1: меня.
0: Конкретно говорю про вот этого солиста группы «Дискотека «Авария». Да, он сам выглядит ужасно.
1: Ну
0: он
1: да,
0: выглядит,
1: он не прям красавец такой.
0: Да, как алкоголик такой, побитый жизнью, но ему нравятся молодые. Ему нравится, потому что у него есть статус.
1: И лаве.
0: Он популярный, у него есть деньги, поэтому молодые будут смотреть на него. смотреть на него, и он может себе позволить помоложе, да. А если бы у него этого не было, то вот посмотри, вот чисто он не солист никакой.
1: Он вообще не
0: он
1: прям не яркий.
0: Он просто как обычный, да. Обычный такой бомж на районе, да.
1: Да, вот знаешь...
0: Вряд ли его ровесницы с удовольствием ждут его где-нибудь там и... Посмотри
1: Хозяйка.
0: На меня, посмотри, я хочу тебя вот взять себе в мужья.
1: Вот нет, знаешь, нет, пусть если есть поклонники или поклонницы вот этого солиста группы «Аварии», да, пусть не обижаются, но он вот похож, знаешь, на шалопая какого-нибудь, вот такой вот, знаешь, если в мультиках рисуют, то это какой-нибудь пес-барбос, вот примерно.
0: Да, да.
1: Ну, извините, конечно.
0: Ну, просто,
1: да.
0: Когда ты сидишь сам с такой внешкой и сидишь и говоришь, что ровесницы тебя не привлекают, потому что у них проблемы. Я знаю женщин,
1: которых
0: за 40.
1: Много, да, без проблем.
0: У них вообще нет проблем.
1: Которые шикарнейшим
0: образом
1: выглядят.
0: Возьмем любого мужчину, которому за 40, за 45, за 40.
1: У него есть проблемы.
0: У него есть проблемы. Проблемы
1: однозначно.
0: Со здоровьем, проблемы с бывшей женой и детьми.
1: С эрекцией.
0: Проблемы... Это уже ты сказал.
1: Я как
0: проблемы
1: есть
0: там,
1: говорю.
0: Я не знаю, вредные привычки у него какие-то есть. Если он не женат, то он явно с приветом. Если он женат и ходит налево, это тоже он как бы не особо хороший мужчина, достойный, понимаете ли, да? Все мужчины, которые...
1: Хотя бы без привета.
0: Ходят налево, они сейчас так раз так...
1: Приосанились. Приосунулись.
0: Да, ну вы понимаете, да? То есть я с ним вообще не согласна. Что значит? У молодой проблем нет, а у женщин постарше проблемы есть, с которыми
1: вообще,
0: мужчина не
1: может. Вообще, мне кажется, у каждого свои
0: сказал,
1: проблемы в любом возрасте. Вообще.
0: И этот метр в кепке, как его этот на подкасте? Жарахов с ним.
1: Жарахов, да.
0: Сидит, ну, я тоже так думаю, просто помоложе. Да ты!
1: Да, ты-то вообще себя видел?
0: Пипка, молчи вообще!
1: Там сразу в эфире было две пипки.
0: Тебе ли там вообще что-то говорить?
1: Вот, Жарахов, я вообще его поражаюсь. Вот знаешь, его
0: и
1: популярности
0: теперь,
1: тоже
0: да, например,
1: да.
0: Любую 45-летнюю женщину при деньгах и при славе, как у них. Вряд ли она посмотрела бы на этого Джарахова, вряд ли бы она посмотрела на
1: вот
0: этого
1: это,
0: солиста
1: да.
0: Группы «Дискотека Авария». Она бы выбрала себе помоложе. Все.
1: Хавьера Бардема, как минимум.
0: Так, дочка Ким Кардашьян.
1: Так.
0: И Канье Уэста
1: так.
0: Выложила фото с отдыха со своим парнем. И в это же время она устроила скандал Канье Уэсту в переписке, потому что отец лишил ее карманных денег 15 тысяч долларов в неделю, пока она не расстанется с этим бойфрендом, который, по мнению Канье Уэста, недостоин его дочери. У нее есть бойфренд.
1: Покажи. Да, сколько лет?
0: Что-то в новостях у меня это ее...
1: Ой.
0: Я не знаю, я подумала, какая женщина
1: 30
0: лет.
1: Я тоже подумал, постарше.
0: Да, в 13
1: что-то
0: лет...
1: Что-то она не взяла...
0: От... Нет, то, что Канье Уэст ей дает 15 тысяч долларов еженедельно, это нормально. У них другой уровень
1: конечно,
0: жизни.
1: Конечно,
0: да.
1: Он в легкую может позволить это себе.
0: Да, она много тратит денег, понятное дело, на свои какие-то развлечения, имеет на это право девчонка, мы ее за это не осуждаем, потому что если у тебя богатый папа, почему?
1: Не, ну а папа тоже может, подожди, я считаю, что Канье Уэст может трактовать свои правила. Не нравится, сказал я, тогда лишу тебя карманных
0: он
1: денег.
0: Он ее и лишил.
1: Молодец.
0: Карманных
1: нет,
0: денег.
1: Я считаю, что это если это такой способ родительского наказания, почему бы и нет?
0: Почему бы и нет?
1: Да. Проверить любовь вашу хочет. 15 штук так. Или бойфренд? 15 штук. Я бы выбрал.
0: Так, еще, ну, это неинтересная новость. Так, мужчина,
1: да.
0: Новости из Алматы.
1: О,
0: в Алматы
1: да.
0: Мужчина получил перелом костей таза и отрыв мочеиспускательного канала. Мужчине установили протез полового органа после получения дома травмы в Алматы. В Алматы.
1: Всем мужчинам все стало
0: врачи,
1: больно.
0: ГКБ номер 7 установили ему протез полового органа, сообщает Нур-КЗ. Да. Как сообщили ВОЗ Алматы, врачи, значит, успешно провели многоэтапное лечение пациента, получившего крайне тяжелую травму во время строительных работ у себя дома. 40-летний ой-ой-ой. Мужчина поступил в больницу с переломом костей таза и полным отрывом мочеиспускательного канала от мочевого пузыря. Такие повреждения относятся к числу наиболее сложных в урологии и травматологии, поскольку могут привести к летальному исходу, отметили в больнице. Это очень сложная операция, ребят.
1: Да, конечно, если оторвало, я лучше бы умру.
0: Да, ну зачем ты так говоришь?
1: Ну,
0: вот
1: я про себя конкретно говорю.
0: Проецирую ситуацию.
1: Если я сказал, ну тут все на месте.
0: Да, и значит, в результате тяжелой травмы пациент также утратил эректильную функцию. Для восстановления качества жизни специалисты выполнили фаллопротезирование, установив протез полового органа. Да. Благодаря поэтапному лечению и работе мультидисциплинарной команды, врачи молодцы, ребята.
1: Просто сейчас хочу.
0: Да, команды врачей, пациент был полностью реабилитирован, вернулся
1: полностью.
0: К обычной... Да, полностью, ребята, поэтому мы
1: браво
0: эти новости
1: вам
0: озвучиваем.
1: Браво.
0: Вернулся к обычной жизни и социальной активности. Впоследствии с него была снята ранее установленная инвалидность.
1: Я хочу сказать врачам,
0: ребят, какая
1: просто...
0: какая сложная операция.
1: Да.
0: Но меня больше всего волнуют комментарии.
1: Что там дальше?
0: Какие же грязные, пошлые комментарии. Все смеются, все угорают. Я думала, что это будут женщины, но нет. В основном это делают мужчины.
1: А я вот удивлен.
0: Какой протез ему установили. И так далее, и прочее. Ну, такие детали, я даже не могу этого озвучивать.
1: Вот знаешь...
0: У нас цензура. Да. Вот, да? Но это ужасно.
1: Если
0: ребята,
1: честно...
0: прекратите злорадствовать.
1: Да.
0: Это может случиться с любым.
1: Каждым
0: из вас, вот вы сейчас едете за рулем, а вдруг машина возгорится, да, там, например, а вдруг ДТП, вдруг
1: подожди,
0: любой
1: хозяйка.
0: Другой, ладно, понятное дело, вы хорошо водите
1: автомобиль.
0: А вдруг
1: автомобиль. Вообще пипка
0: а
1: перестанет работать сама по
0: всякое
1: себе.
0: Всякое бывает, и вот теперь вы знаете,
1: да.
0: Что в городской клинической больнице номер 7 могут
1: я
0: восстановить
1: вот,
0: с нуля ваш
1: честно, я думал, комментарии
0: орган.
1: Наоборот будут больше за мужчину, что спасли тигра, это же, я вот... Просто хозяйка, на секунду, да, вот представил, мужчины, которые за рулем, тоже на секунду представили, если это, понимаете, это же какая была, во-первых,
0: это получается,
1: травма,
0: у него
1: если он
0: от да. мочевого пузыря оторвался мочеиспускательный канал, все оторвало ему просто, разорвало, все собрали, все работает,
1: собрали. Может
0: даже
1: быть, он...
0: инвалидность сняли.
1: Да,
0: молодцы.
1: Может быть, он сейчас еще лучше для женщин.
0: Да, для своей женщины.
1: Для своей женщины, да.
0: Серьезный мужчина, женат
1: человек. Да, я имею в виду. Только сильная женщина
0: круто.
1: Прошла с ним через такую трудную операцию и вообще проблему.
0: Угу.
1: Сильная, молодец. Я прям тоже...
0: Вот
1: я
0: если бы ты был бы вот этой женщиной, ты бы сбежал, я тебя знаю. Ты при любой какой-то непонятной ситуации... Вообще я бы с тобой вот не согласилась.
1: В любой непонятной ситуации спи.
0: Ты бы сбежал.
1: Эля.
0: Спи с другой в твоем случае. Спи, говорит. С другой, в твоем случае, малейшие трудности. Вот, Антон, вот мы сегодня говорим о том, у нас сегодня тема такая, ребят, я напоминаю, топ-3 лучших работников по знаку зодиака, которых вы наняли бы к себе в компанию, да? Мы сегодня вот задаем вам такой вопрос, вы нам пишете по номеру телефона
1: 8-700-107-10-22, и уже лидируют у нас такие знаки.
0: Да, и у нас лидировал там в этом списке Козерог. Козерог. Да, Тосечка?
1: Не я.
0: Но что? Но я считаю, что единственный козерог в моей жизни, которому доверять нельзя, это только вот...
1: Это я.
0: Антон. Вот я бы тебе ничего никогда бы не доверила. Ни жизнь свою, ни деньги, ни какие-либо секреты. Поэтому заметил, я про тебя знаю все, ты про меня не знаешь ничего.
1: Я потому что и не стремлюсь как бы к этому, понимаешь?
0: Потому что знаешь, что тебе скажут. Нет, не твое дело, не лезь.
1: Ты...
0: Вот, не доверяла бы я.
1: Ладно.
0: А вы, ребят, пишите, любимые мои. Вот будь вы руководителем какой-нибудь компании,
1: угу.
0: Да? Будь вы генеральным директором.
1: Какие бы знаки зодиака вы наняли себе в подчиненные? Пишите. 8-700-107-102.
0: Какие, по вашему мнению, самые лучшие работники? Да.

0: Хабби. Залог идеального осеннего утра.
1: Ребята, мы сегодня обсуждаем тему какую?
2: Лучшие знаки зодиака по их трудоспособности. Кого бы выбрали? Какие топ-3 знака вы взяли себе на работу в подчиненные?
1: Все хвалили козерогов, тельцов, дев и раков. Вот. Топ-4 пока у нас. Приветствуем королеву Эльвиру и придворного довеска Антона. Я рыба по знаку зодиака. Взял бы в работу дев по знаку зодиака. Считаю их педантичными. Это правда, да. Девы очень педантичные. Они молодцы. Но
2: да
1: я бы взяла бы
2: дев-девочек. Гороховый.
1: Я бы взяла дев-девочек.
2: Дев-девочки.
1: Да, а вот дев-мальчиков нет.
2: А рак, раков взяла.
1: Чего?
2: Ну, если нет, если дев-девочек, типа, что? А раков взяла. Ну, выловила себе раз, ну, чтобы раки работали.
1: Ну, так не говорят.
2: Ну, я знаю, ну, просто дурнина.
1: Вот. Именно так я бы тебя и назвала.
2: Отдел
1: доброе
2: дурнины.
1: Утро. Тихо. Да. Доброе утро. Пишет фанат шуток Антона. Люблю ставить... Не-не-не-не-не-не-не. Это было грубо с вашей стороны. Тут нам прислал пошлую шутку, которую ты, кстати, в эфире озвучил.
2: Чуть не озвучил.
1: Лана пишет: вот я руководитель компании. О! Вот сейчас будет интересно.
2: Лана.
1: Нас в руководстве 2 близнеца, включая меня. А мы тут гадости наговорили про близнецов. Наши топ-продажники - это близнецы, львы и стрельцы. Но я знаю, что вот вы говорите топ-продажники, близнецы, львы и стрельцы, но я знаю, что все равно лидирует там лев. Все равно лев там самый лучший,
2: да,
1: самый умный.
2: Да, нахваливает.
1: Никто из них, к слову, не был уличен в воровстве и обмане. Работают на совесть. У нас обман не прощается. И да, близнецы часто генерируют отличные идеи. Сама работала маркетологом и знаю несколько близнецов, крутых рекламных дизайнеров, работы которых мы видим по городу. Лана написала. Да, стрельцы могут генерировать идеи, но они работают не в долгую.
2: Да.
1: Они быстренько потом перегорают. Но если они чем-то загораются, это все. Так, доброе утро, с возвращением. Топчик это, наверное, будет львы, девы, водолеи. Вот девы обошли раков. Девы обошли раков.
2: Да, уже
1: водолеи.
2: Вперед.
1: Самые опасные, это, конечно, близнецы. У них раздвоение личностей врут
2: да.
1: на каждом шагу, написал Дархан. Вот еще. Здравствуйте.
2: И что самое интересное, даже не заметишь.
1: Да, здравствуйте, я руковожу компанией. И вы не поверите, все правильно вы сказали про близнецов. Если это изменщики, будь то женщины или мужчины, это близнецы. Если это плохие работники, точнее нет, они вроде неплохие работники, но там обязательно будет какой-нибудь обман и воровство. Это в основном близнецы. Очень хорошо разбираюсь в знаках зодиака. Близнецам бы я не доверяла. Ровно так же, как я не вышла бы замуж за близнеца и не построила бы с ними жизнь. Они в любую минуту могут тебя подставить так, что ты даже этого не заметишь.
2: Ну, если ты об этом знаешь, то тогда не паришься.
1: Да. Так, мы в дороге. Передайте, пожалуйста, привет Тимуру. Заранее благодарю. Вот. Тимур, неужели Тимур не обойдется без нашего привета? Ну
2: да.
1: Ладно, Тимур, привет тебе.
2: Тогда ты нам закинь денежку на кофе. А что?
1: Вчера же был денежный четверг.
2: Вот именно. И никакой
1: да.
2: корицы даже.
1: А нам никто не позолотил
2: ручку.
1: Кстати,
2: ты мне обещала вот эти палочки, которые принести.
1: А все, мы же тогда с тобой поругались.
2: Ну, вот по новой
1: жена
2: же,
1: твоя
2: нет.
1: принесет.
2: Ну, ты же,
1: я не знаю,
2: где их брать даже, эту корицу.
1: Заходишь, где специи, палочки, корицы.
2: Какую там, специю?
1: Корица в палочках. Вот даже вот зайди даже в отдел специй
2: да?
1: в любом магазине. Корица в палочках.
2: Я просто как захожу, я ни разу не видел
1: она
2: корицу в палочках.
1: Она везде есть. Так она в упаковках, она стоит, как приправка выглядит. Она
2: да?
1: не продается вот так палочками. Она просто в этой упаковочке,
2: палки.
1: И там написано «корица». Все.
2: И они такие маленькие, да?
1: Они везде есть. Нет, они такие, вот такие вот. Вот такие палочки.
2: Все, спасибо.
1: Все.
2: А то я точно. Прям чай с корицей захотел.
1: Да. Так. Здравствуйте, поддерживаю насчет близнецов. О, у нас сегодня будет близнецов.
2: Да.
1: Да. Поддерживаю насчет близнецов. Первая жена была близнецы. Вся такая хорошая, вся такая заботливая. А оказалось, что она мне изменяла с моим же двоюродным братишкой. До сих пор, как вспомню, так вздрогну. Сейчас в жены взял себе деву. Сварливая, бывает злобная, но зато верная. Интересно подмечено.
2: Интересно, да.
1: Так, далее. Доброе утро. Я все-таки взяла бы на работу, присоединяюсь к вашему голосованию, козерогов, тельцов и дев. Мой самый топ. А я сама рак, я тоже ответственная, похвалю и себя.
2: Ты умничка, конечно.
1: Наша слушательница. Ну все, ребята, небольшая музыкальная пауза, а далее мы к вам вернемся с
2: рубрикой «Шутки».

0: юмор Павлова.
1: Ну что, мои хорошие, готовы? Элечка, не переживай, все нормально. Так, сначала, смотри, сначала ты молодой, так. А потом бац, и отлично выглядишь для своих лет. Как-то это резко, да, происходит?
2: Да.
1: А вот еще, такой молодой, озорной, а потом погоду коленями предсказываешь. Ну да. Ты знаешь, я иногда уже прям чувствую...
2: Я вообще просто молчу, Тосечка.
1: Хорошо.
2: У тебя отвратительные
1: Смотри,
2: шутки.
1: Смотри, если я умру, ты найдешь другого?
2: Да.
1: Нет, с трупом буду жить!
2: Ну, это уже вообще...
1: Чего?
2: Это позор, Антон.
1: Да почему позор? Нормальная шутка, зря ты. На вкус и цвет...
2: Все, вот давай без вот этого.
1: Все, ладно. Секрет вечной молодости знаешь в чем?
2: В чем?
1: Задержка в развитии. Вот, мой отзыв... на нашу солнечную систему. Одна звезда. Не рекомендую. А вот еще. Стою себе на улице, курю. Подходит такая тетка злая и говорит, не кури, а то в 35 будешь выглядеть на 45. Классный комплимент в мои 54. А вот еще, ладно. Несмотря на годы брака, муж смотрит на меня так же, как и в первые дни нашего знакомства. С ужасом. Ладно. И в восьмой день создал Бог чувство юмора. Присутствовали не все, видимо. Я был, я приходил. Женщина, помни, отчаяние не для тебя. Ведь кому-то ты надоела, а кто-то пройдет мимо и скажет: ух, мне б такую. Ну, хотя это наоборот комплимент. Все?
2: Но
1: могу
2: спасибо.
1: Еще.
2: Нет, пожалуйста.
1: Может быть, надо?
2: Можно нам две песни, Ержик? Я это больше не могу переваривать в эфире.
3: Осеннее утро. Максимум энергии.

0: утро. Утро должно начинаться с васаби.
1: Let me tell you.

0: лучше соседних Android. Просто слушай Васаби.
1: Итак, ребята, любимые, подводим итоги.
2: Да, подведем,
1: короче,
2: давай.
1: Говоря, по вашему мнению, по мнению наших слушателей, самые лучшие работники тем, которым можно доверять.
2: Никогда не ожидал.
1: Работу, и никогда тебя не подведут. Давайте так, топ-5 я озвучу.
2: Давай.
1: Да? Это козероги.
2: Number one.
1: Тельцы.
2: Number two.
1: Девы.
2: Третий.
1: Раки.
2: Четвертый.
1: И пятое. Вот там голоса, конечно,
2: да,
1: же
2: разделились.
1: Да, разделились голоса.
2: Ну давай, мы же тебе доверяем.
1: Стрельцы.
2: Стрельцы.
1: Да.
2: Они
1: хотя они быстро перегорают. Нет, про овнов вообще.
2: Овнов мало,
1: это я сказала, и там пару слушателей,
2: да.
1: Все. Стрельцы все-таки. Но стрельцы тут надо успеть.
2: Да,
1: успеть, пока он
2: пока
1: горит.
2: Не горят, да.
1: Потом бывает у него такое забвение, он не горит ничем, он впадает в какую-то депрессию, все, ему все неинтересно.
2: Вот знаешь, что больше всего я, про кого я больше вообще ничего не слышал?
1: А самый антирейтинг. Да, да.
2: No.
1: Да. Но, знаете, наш сегодняшний эфир превратился в то, что все, да. Все начали, абсолютно все слушатели написали нам о близнецах что-то плохое.
2: Да, в конце.
1: Вот, короче говоря, никто бы на работу не брал к себе близнецов, по мнению наших слушателей. Только одна слушательница сказала, что близнецов бы взяла, потому что она сама близнец. Да, и вот что еще нам
2: записывают.
1: У кого-то есть вот лживый близнец, который проживает в Кызылорде, говорит, он придумывает, что он по 60 тысяч тенге в день зарабатывает, как он зарабатывает, но близнецы, говорят, у него настроение меняется 100 раз в день. Так, вот еще. Доброе утро, Васаберы. Доброе утро, Элечка. Никогда бы не брал себе в сотрудники близнецов. Вот опять же, близнецов. Близнецы — это двуличные. Убирай телефон.
2: Да-да-да, я про вот как раз близнецы двуличные, однозначно.
1: Да? Ты близнецу пишешь?
2: Нет.
1: Вот, что пишут. Близнецы — это двуличные знаки,
2: да.
1: Зодиака и создания. Двуличие их во всем проявляется. В работе, в общении, в отношениях, в поведении, в характере. Они могут обещать одно, но сделать по-своему, потому что одна личность всегда поддерживает другую. Как и в жизни, люди-близнецы никогда не предадут друг друга.
2: Ну, близнецы друг друга, это
1: не
2: их
1: придадут,
2: ну,
1: да,
2: внутри.
1: Только
2: внутри,
1: близнецы,
2: да.
1: Да, близнецы. Девы ответственные, заботливые, полны различных идей, просто отличные, лояльные знаки зодиака, которые могут в каждой мелочи увидеть то, что другой не заметит. А главное, девы очень любвеобильные по отношению ко всему. Да, короче говоря, топ-3, ребята.
2: Топ-3. Козероги.
1: Козероги, тельцы, девы.
2: И раки, вот обязательно, потому что
1: раки.
2: Про раков тоже много было, хозяйка.
1: И немножечко стрельцы, да?
2: Совсем чуть-чуть.
1: Совсем немножечко.
2: Ну вот топ-4, давай вот, чтобы вот прям про кого конкретно
1: но нет,
2: писали.
1: Нет, стрельцов убираем. Львы же.
2: Да, львы.
1: Как мы могли,
2: да,
1: забыть?
2: Да, трудяги. То есть.
1: Давайте топ-5, по
2: давай,
1: вашему
2: давай.
1: Мнению, заново.
2: Козероги.
1: Это козероги, тельцы, львы.
2: Нет,
1: девы,
2: там, мне
1: раки.
2: Кажется, раки даже больше были, чем львы, вот честно. Почему-то,
1: да?
2: Может быть, мы
1: опускаем. Это
2: топ-5.
1: Ну там,
2: да,
1: давай,
2: то есть
1: не
2: вот,
1: первое,
2: да.
1: Второе, третье,
2: вот,
1: а просто
2: пятерку
1: топ-5.
2: Вот этих, пятерку, да, ходят вот эти
1: и
2: знаки.
1: И самый худший знак зодиака, по мнению наших слушателей, это близнецы.
2: И самый неприметный знак, про который вообще не вспоминали, это рыбы.
1: Рыбы. Практически там 1-2 слушателя написали.
2: Вот знаешь, я вот что хотел тебе сказать, хозяйка. У меня среди знакомых, вот вообще-то, я так задумался, и рыб практически нол. И,
1: да?
2: И в жизни я про них слышу, как-то это какой-то неприметный
1: редко.
2: Знак.
1: Ладно, ребят, прощаемся
2: всем
1: с вами уже до понедельника. Любим вас,
2: прекрасных
1: безумно целуем, обнимаем. Это Васаби-шоу. Антон Павлов,
2: Эльвира
1: Азарова. Пока-пока.
2: Пока.
0: На улице осень, а в колонках лето. Суп, потому что Васаби. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty. But that Chico nice, y'all call it a moment, I call it life.

what I want is Sony. Mithi gallan karke tu na ja chhad ke.

0: Кыз. Сүйікті әуен. Энерджи.
1: Пятница, 19.00. Клаб Тайм. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19.00.

правильный вайб. От хаоса и техно до самых модных направлений электронной сцены. За вертушками DJ Montax. Club Time – это саундтрек твоего вечера. Разогрев перед уикендом и точка входа в клубную ночь. Club

Добрейших вечеров всем любителям хорошей музыки. В эфире, как обычно, по пятницам программа Club Time. И я, ее ведущий, диджей Мунтакс. Сегодня мы вновь окунемся в современную клубную культуру и начнем вхождение в музыкальную алматинскую ночь с моего музыкального микса. Делайте громче волну Energy FM. Поехали!

I'm a man.

0: Вот и подошла к концу сегодняшняя программа. Напоминаю вам, что программа сделана на студии KS Records. Ищите нас в Instagram ksrecords.kz. С вами же сегодня был DJ Moontax, а у меня на сегодня все. Услышимся!
1: Пятница, 19:00, Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19:00 на волне Energy FM мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб от хауса